0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.

смею. Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: Наша музыка.
1: Сердце на куски

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Как улучшается система физической подготовки в белорусских учреждениях образования, в эфире телеканала «Беларусь-1» в программе «Разговор у президента» рассказал министр образования Андрей Иванец, передает Белта. Для изменения ситуации была скорректирована школьная программа по физической культуре. Она достаточно разнообразная, включает в себя элементы легкой атлетики, гимнастики и других дисциплин. Очень важный аспект заключается в том, что вместо двух полноценных уроков физической культуры и одного урока игровой направленности будут 3 полноценных урока физкультуры, где будут осваиваться в том числе и игровые виды спорта, сказал министр. Также была принята новая учебная программа по физкультуре для вузов. В Бресте начался масштабный месячник чистоты. По решению Брестского горисполкома продлится он до 6 ноября. Жители, трудовые коллективы и молодежь приглашают присоединиться к наведению порядка. В планах убрать закрепленные территории, привести в порядок дворы, парки, скверы и зоны отдыха, очистить берега водоемов, лесопарковые зоны и памятные места, уделить внимание гаражным кооперативам, садоводческим товариществам и торговым объектам.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Последствия употребления наркотиков чрезвычайно опасны, так как происходит грубое нарушение функции внутренних органов, нервной системы и деградация личности. Наркоманы подвержены риску заражения и способствуют распространению ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита, венерических болезней и других опасных инфекционных заболеваний. При передозировке нарушается работа основных органов – сердца, головного мозга, почек, легких и печени. Употребление наркотиков часто становится причиной врожденных аномалий развития потомства. Если вы столкнулись с проблемой или хотите спасти близкого человека, обратитесь за поддержкой. Квалифицированная помощь и полезная информация на едином ресурсе помогут.бай. Уважаемые граждане Российской Федерации, 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Вас приглашают принять участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве России в Бресте. Улица Пушкинская, 10. Ваш голос – сила России. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Наши песни.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Кому бы здесь еще быть, спросите вы? Конечно, не только зажигательным треком, а еще и парочке классных бродильных ведущих. Это мы, Ельмайская, Влад Романенко. Всем вам огромный привет летит, дорогие люди. И это старт нового дня. Понедельник, а значит, новые возможности, новые знакомства, новые ситуации и обязательно новое решение проблем, которые, возможно, тянутся с прошлой недели. То я уж не знаю, может быть, у вас так получалось, когда вы абсолютно закрывали все свои вопросы, и пятницы уходили абсолютно счастливым в выходные дни и не перетягивали с собой абсолютно ничего в новую неделю. Ну, я не знаю, это чудо какое-то, наверное. Если вы способны творить такое чудо, тогда обязательно поделитесь лайфхаком. Друзья мои, ну а я готова поделиться приметами дня. Друзья мои, встать с двух ног в понедельник – это значит к счастливым случайностям. Да, встретить незнакомого человека, который вам скажет «Здравствуйте» с самого утра – это означает, что вас сегодня ждут неожиданные вопросики, ответы на которых придется долго вам искать, друзья мои. Но, во всяком случае, каким бы старт понедельника ни был, сложным, легким, классным, бодрым, а может быть грустным, мы, команда утреннего шоу, здесь появляемся для того, чтобы вас разбудить, растормошить и сделать утро нового дня прекрасным. Так что включайтесь, всем привет!
0: Не просто утро, а самое доброе утро –

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так, друзья, повторяем мы традиционно в это время в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Романенко, ну-ка, ответь мне, а ты разбираешься в грибах?
2: В грибах, да, с недавнего времени стал разбираться, а вот покажешь картинку, скажу, да, опять большая, опять поменьше, о, мухомор.
1: Опята прошлогодичные, да? Подосиновики, подберезовики, сыроежки,
2: это мы с тобой, Майская.
1: А, это мы с тобой, да? Ну, значит, ты отличием этих грибов точно знаешь. Друзья мои, сегодня понедельник, и на старте нового дня, казалось бы, маячит на горизонте работа. А нет, утверждает календарь. Именно сегодня, в этот день, 7 сентября, день сбора грибов, друзья мои.
2: Хорошо.
1: Мне кажется, официально уважительная причина, да, для того, чтобы свернуть. Шел на работу, свернул в лес, все, вышел с лукошком грибов. 100%. Календарь будто действительно нарочно, мне кажется, назначил этот праздник на самое грибное время, а еще тем более на понедельник. День сбора грибов выпадает на пору, когда лес особенно щедр, да, картинку можно наполнить всего за пару часиков пешей прогулки. Самое главное – идти и оглядываться. Я боюсь всей живности, которая живет в лесу. Я люблю на расстоянии и боюсь вблизи, друзья мои. Тихая охота хороша не только, конечно же, уловом, но и самим процессом, да, сбора грибов и так далее. Ну, помните, если вы занимаетесь тихим уловом грибов, за вами тоже кто-то в лесу может наблюдать. Бррр, слушаешь, как подумала, страшно стало.
2: Слушайте, на самом деле, вот за нами в лесу могут наблюдать, наверное, другие. Вот эти вот грибники, которые, между прочим, выросли на рассказах бабушек и дедушек. Между прочим, когда они собирали не одно лукошко, а 33 лукошка, и, знаете, на одном грибном поле. Вот было бы счастье. А вот, между прочим, хотелось поговорить как раз-таки о празднике День внучат. Сегодня отмечают как раз-таки вот дети, принято считать это цветы жизни. Но если говорить про внуков, это уже, наверное, целый грибной полисадник. Наверное, так тоже странно сказать.
1: Который грибное только поле. Летом появляется только у бабушки с дедушкой.
2: Исключительно. Вы как раз таки знаете, когда сезон заканчивается, значит, внучат должны уже уезжать там по своим домам, в город, сюда, вот в эти наши городские панели. Вот как раз таки начинается тот сам сезон грибов, и вот тут происходит настоящая магия. Бабушка, айда, обратно зовет. Ты собираешься, значит, вместе с рюкзаком, вместе с какие-то собочки. И, в общем-то, приезжаете вы к бабушке в деревню и начинаете заново собирать грибы. Ну, классно же!
1: Да, это точно. А вы знаете, еще очень такая история классная. Дети уезжать не хотят, родители довольны. Бабушки не знают, что делать с этим рассадником грибов, да? Понимаете? Вот эта история. Ну, а вообще, если серьезно, то день внучат придуман для того, чтобы напомнить о простой, но важной связи, мне кажется, между поколениями. Ведь внуки – это все-таки, как ни крути, радость, первое. Второе – гордость. И чего уж там, вечная молодость для бабушек и дедушек. Правда, друзья? Вот так. Так что всем привет, кто еще не вышел из летних каникул прямо в прямом смысле этого слова. Друзья мои, кто не может взять себе в руки для того, чтобы сесть с детьми и делать уроки, тогда просто им скажите: слушай, позвони бабушке, съезди на выходные, сделай там с ними историю, географию, русский язык и так далее. Вам понравится? Бабушке не очень.
0: Что ни день, то праздник.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 18 до 22 градусов тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
5: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
6: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Майская Ерманенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: А с нами утро всегда самое доброе, друзья мои. На деле проверяйте, делайте нас громче, потому как в этот момент мы готовы с вами поделиться очень классной информацией, которая коснется не каждого из нас, а лишь выборочно. Почему? Да потому что совсем скоро узнаем, а кто же из вас, да из нас вообще, попадет в рубрику «Топ-3 самых-присамых».
2: А я с огромным удовольствием расскажу. Вот раз мы затронули тему грибного сезона, и есть те самые три знака зодиака, которые не побоятся. И, значит, перед поисками огромнейшего количества грибов, да и создания бизнеса, они, значит, всегда идут до конца и не сдаются перед трудностями. Значит, в этот же список попадает у нас скорпиончики. Если они поставили цели или столкнулись с каким-то препятствием, они будут бороться, что называется, до талого. Если не пугают кризисы или боль, конечно же, они умеют ждать и наносить решающий удар в самый нужный момент. А здесь же у нас оказались козероги, которыми движет... цель медленно, но, что называется, верно. Он никогда не бросает начатое на половине пути. Любые преграды он воспринимает как рабочие задачи, которые нужно решить. Ну и последним в этом списочке оказались вы, дорогие овны, прирожденные бойцы по натуре. Идете, что называется, напролом, не боитесь конкуренции. Если загорелись идеи, то сметаете любые преграды и докажете свою правоту до конца.
1: Ой, дорогие друзья, всем абсолютно без исключения желаем вам сегодня победить этот понедельник, оставаясь в равновесии, в эмоционально добром состоянии и, конечно же, с улыбкой на лице топать навстречу новому дню. А что поможет сделать понедельник легким? Ответ правильный. Конечно же, музыка, которая связывает людей абсолютно всех поколений и каждого человека на этой планете. Поэтому делайте громче. Послушаем Ангелину Пипер, нашу брестскую артистку, классную, невероятно красивую девушку. Ну, а далее вернемся в эфир для того, чтобы рассказать вам о том, что день грядущий подготовил. Да-да, гороскоп от утреннего шоу совсем скоро. Дождитесь.
0: Слушай наших

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, в нашей компании понедельник всегда легкий. Ну, а когда мы, в общем-то, распрощаемся с вами в этой эфирной смене, интересно, что будет ожидать вас дальше. Готовы рассказать прямо сейчас?
2: Да, и начинаем с вас, наши дорогие овны. Сегодня-то звезды рекомендуют помалкивать. Иногда лучший способ быть услышанным – это вовремя замолчать.
1: Тельцы, удачный день для финансовых расчетов и пересмотра бюджета. Возможно, поступление денег или выгодное предложение, но не торопитесь, тельцы, с подписью. Понедельник он такой, нужно перепроверять детали.
2: Слушайте, ну вот близнецы сегодня будут полны энтузиазма, но на редкость рассеянны, поэтому постарайтесь сосредоточиться на одном деле, чтобы не распылять энергию.
1: Раки, сегодня вы лучше других будете понимать, а что уже нужно вашим близким. Ну и сами, конечно же, нуждаетесь в поддержке в том числе сегодня, особенно в этот понедельник. И раки, кстати, советы от астрологов: не замыкайтесь в себе. Скажите о своих желаниях вслух, даже коллегам поможет.
2: А вот у львов сегодня будет чуточку лучше, чем вчера, чем позавчера, в общем, на то, что вы рассчитывали сегодня, поэтому позвольте себе это заметить.
1: Девы, ваше внимание сегодня к деталям будет очень кстати. Отлично пройдут переговоры, составление планов и разбор накопившихся задач. Можно сказать, понедельник будет удачным у вас, девы.
2: А вот у весов сегодня будет редкая возможность отблагодарить тех, кто добр к вам, поэтому не упустите эту возможность.
1: Скорпиончики, день обещает быть продуктивным. Если вы не будете распыляться, сосредоточьте скорпионы на одном главном деле, и результат превзойдет ваши ожидания.
2: Звезды с Сам советуют окружить себя людьми, которые могут привести вас к хорошим настроениям. Это сегодня очень важно.
1: Козероги, вам сегодня будут все завидовать. Почему? Да потому что в понедельник вам будет легче, козероги, чем другим сохранять хладнокровие. Используйте это для того, чтобы разобраться с накопившимися делами.
2: Ох, водолечки, держите. Сегодня-то звезды советуют вам много поработать, и многое нужно сделать именно здесь и сейчас, поэтому держите фокус.
1: Рыбки, день может начаться с ощущения усталости, но к обеду энергия восстановится. Займитесь рутинными делами, они отвлекут от тревог. А еще, рыбы, финансовые вопросы лучше решать в первой половине дня, друзья мои. В общем, оставляйте все самое неприятное, знаете где? В прошлой неделе. А этот понедельник действительно будет для каждого из вас победоносным.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Радио «Брест».

0: сплю и вижу.
1: Сплю и вижу, как опаздываю на работу, если к вам к 8:00 утра. Друзья мои, поздравляю, вы проспали. 7:52. Всем привет. Но пусть пробуждение даже в этом контексте будет самым приятным. Не ищите где-то поприятнее, друзья мои. Самое доброе утро и приятное пробуждение здесь, в компании утреннего шоу «Самое доброе утро». Юлия Майская, Влад Романенко уже готовы рассказать вам, как не гадалки, а радищики, которые ценят, друзья мои, отличный старт нового дня каждого из вас. А от чего это зависит? Конечно, от отличного настроения. С какой ноги встал, безусловно. Преподнесли ли вам ароматную чашечку кофе утром? И еще, конечно, что снилось? Так вот, в рубрике «Сплю и вижу» мы разбираемся, что ваши сны означают наяву.
2: Ну, собственно, перед тем, как я продолжу, напомню, если вы хотите стать героем своих собственных снов, может быть, в последующем пишите студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам. Плюс 375-533-3990-11. Ну, а я готов перейти к Сонику от Елизаветы. Лизонька, и вам доброе утро. В общем, Лиза пишет: не помню, было ли это в конце рабочего дня, либо в начале, но, в общем-то, танцевала я на офисном столе. Ну, а мы, Лиза, пытаемся выяснить, к чему это вам все снится. В общем-то, действительно, сам танец и вот это вот, знаете, как некий призыв ваших коллег обратить внимание на вас как на человека, это стремление вырваться из рутины, заявить, Лиза, о себе на работе или выразить некий скрытый протест против чего-либо. Ну, вот против чего-либо, я не знаю, может быть, против того, что рабочий день у вас слишком длинный, либо же обед слишком короткий, либо же блюда слишком вкусные во время обеда, так или иначе. В общем, это хороший шанс в начале недели показать, на что вы способны.
1: Да, вы знаете, снить такой сон, как танцевать в офисе на столе, друзья мои, тут не уточняется, конечно же, форма одежды, друзья мои. Знаете, к чему? К тому, что все будет хорошо, потому что это был всего лишь сон.
2: Да?
1: Поэтому мы вас с этим, конечно же, поздравляем. А вообще, если ваши сны вас улыбают, дорогие друзья, то это, конечно же, повод задуматься о том, что в жизни абсолютно все хорошо у вас складывается. Пусть так и будет. Далее летим по музыкальному плейлисту. Да, не лето. Малек Майами, Леша Свик. Громче города поют эти три красавца. Даже я бы сказала, три богатыря. А я лично заслушиваюсь.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. За первые 6 месяцев 2026 года динамика основных направлений социально-экономического развития Бреста в целом находилась на удовлетворительном уровне. Среднемесячная заработная плата достигла 2915 рублей. Это самый высокий показатель среди областных центров. Темп роста составил 113,7%. Результатом общей привлекательности города становится демографическая динамика. С 2016 года население Бреста увеличилось на 16 991 человека. Помимо областного центра, рост численности жителей в регионе отмечается только в Брестском районе, сообщает СБ «Беларусь сегодня».
2: День народного единства.
1: Администрация Ленинского района Бреста проводит акцию «Дерево единства». Коллективы организации и предприятий приглашают высадить дерево на своей территории, обвязав его лентой цветов государственного флага. Фотографии нужно разместить в социальных сетях и корпоративных чатах с хэштегом «Дерево единства 2026». Акция продлится до ноября.
0: Новости.
1: Белтелерадиокомпания принимает заявки на новый сезон вокального шоу «Фактор бай дети». Участниками могут стать дети от 7 до 14 лет. В Бресте предварительный кастинг пройдет 13 сентября с 10 до 18 в клубе «Медуза», улица Советская, 73. Информация от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. Зубрфест в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: А мы здесь, друзья мои, для того, чтобы старт нового дня был отличным, позитивным и, конечно же, не сонным, друзья мои. Два родинных кофеина делают вид, что проснулись, а на самом деле еще пытаются вместе с вами. 8:06 студийные показывают. Всем привет, кто вместе с нами залетает в новый день. Это мы, Радио Брест, самая позитивная радиостанция страны. Поэтому вам всем привет желаем. Безусловно, подзаряжаем без всякого рода вот это провода, запутались, там треснули. Лопнули, зарядка села, сломалась, друзья мои. Абсолютно бесплатно. Wi-Fi при этом, конечно же, нужен тоже было бы неплохо. Почему? Да потому что нас можно слушать, помимо того, что в FM-диапазоне, еще можно подзарядить свой настрой с самого утра посредством онлайн-прослушивания нашей радиостанции. Radio-Brest-FM.by. Заходите на сайт, кликайте кнопку, слушайте нас абсолютно по всему миру, где есть интернет. А еще, конечно, можно сказать Алисе. Алиса, включи Радио Брест. Она обязательно это сделает, и мы будем ближе к друг другу. А знаете ли, ведь вместе не только веселее, а еще теплее, что для осени очень актуально.
2: Слушайте, да и не будем забывать про обратную связь в виде студийного вайбера. Номер, как всегда, напомним, +375, код 3333-99-00-11. Вот именно сюда вы будете, друзья мои. Нет, мы не в приказном порядке вам это говорим.
1: Так страшно стало, знаешь?
2: Нет, вы будете, мы так вам говорим сейчас, отправлять свои истории и летние истории. Все потому, что сегодня, друзья мои, между прочим, отмечают день рассказывания историй о летних путешествиях. Понятное дело, что праздник этот очень-очень-очень старый. Доподлинное его возникновение наверняка неизвестно, но, если уж говорить действительно так, традиционно, наверное, наиболее удачными и популярными для путешествий являются именно летний сезон. Это пора отпусков и каникул, когда миллионы и миллиарды человек отправляются за яркими впечатлениями и не обязательно в далекие страны, здесь, рядом, вместе, в одной прекрасной Беларуси. Но любые путешествия, понятное дело, заканчиваются, а желание поделиться собственными приключениями остается, поэтому вот вам карт-бланш и, собственно, площадка для обсуждений. Пишите, с удовольствием пообщаемся.
1: Вот эта вот история, ну, как провел лето, да, куда-то летал к морю, да, куда в Турции был, да, сколько, 7 дней, 8 ночей, либо наоборот, 8 дней, 7 ночей, неважно. Круто было, да. Да нет, да ты чё, я там не был, я ж на рыбалке был. Целое лето.
2: Куда
1: вот
2: там?
1: Вот это по-нашему, друзья мои. Сегодня, между прочим, отмечается 7 сентября день рыбовода. Нет, не рыболова, а рыбовода. Разные вещи, да. Профессиональный праздник людей, редкой важной специальности тех, кто разводит рыбу и заботится о том, чтобы водоемы не пустели. Работа рыбовода куда сложнее, чем кажется, друзья мои. Это и наука, и терпение, и постоянная забота о хрупком подводном мире, в который мы постоянно пытаемся влезть своими удочками, друзья мои. Именно благодаря, между прочим, этим специалистам реки и озера пополняются мальками ценных пород, а на нашем столе непрерывисто свежая рыба. Карп. Романенко, ты любишь карпа?
2: Слушай, я люблю карпа. Вот еще больше я люблю зеркального карпа, которого даже в жизни и не ел, и не то, что не ел, даже и не видел. Слушай, бывает же такое, майское, любить рыбу и не видеть ее.
1: Ой, ты знаешь, зеркальный карп, это вообще то, что мне не ловилось этим летом вообще. Друзья мои, летим далее по плейлисту. Группа «Добро». Даже если что-то не получается в этой жизни, будьте добрее.
3: Хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
4: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
5: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж, и Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
7: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на халва.бай и по телефону 509-99-99.
8: МТ-банк.
9: Телефон рекламной службы 20-35-45.
10: Знай наших.

0: Маша.
1: Люди о людях.
2: Ой, друзья мои, вы знаете, я подумала о том, что сколько лет мы остаемся вместе с вами. Мы – радиостанция, самое позитивное радио в стране, и меня в этом абсолютно никто не перебедит. Радио Первого региона. Сколько лет, друзья мои? 22 года. А совсем скоро будет 23 года. Мы остаемся вместе с вами. И, честно вам скажу, не надо нас очень уговаривать, чтобы мы остались с вами. Мы имеем для этого самое непосредственное, большое, глобальное желание, друзья мои. Так вот, на следующей неделе действительно для нас невероятно круто. Крутейшая, победоносная неделя, неделя дня рождения радиостанции. Решила я напомнить, приоткрыть завесу тайн. Кто знал, спасибо. Кто не знал, обязательно к нам подтягивайтесь. Много всего будет интересного. Это такой маленький спойлер, друзья мои. Совсем скоро мы расскажем обязательно все подробности. Так вот, я подумала, следующая неделя вообще какая-то необычная. День рождения радиостанции «Радио Брест». Нам на следующей неделе, а именно 16 сентября, исполняется 23 года, а далее 17. 15 сентября – это День народного единства. Невероятно крутейшая неделя. И не только мы так думаем, люди, которые живут в этой стране, в Беларуси, а еще, конечно же, в соседних государствах в том числе. И люди выражают это абсолютно по-разному. Сегодня в рубрике «Люди о людях» я хочу рассказать вам о том, как невероятно крутейший, талантливейший человек вообще уважает нашу страну, любит нашу страну. И совсем скоро появится у нас здесь на гастроли. Макс Фадеев. Крутейший человек. Я вообще знаю его биографию, следила за его творческим становлением. Друзья мои, совсем недавно он написал песню «Беларусь моя», так она называется, которую посвятил нашей стране и жителям, каждому из нас. Дата выхода этого трека совсем скоро, 11 сентября, друзья мои. Музыку написал сам Макс Фадеев. Кстати, живое исполнение трека запланировано, знаете, на когда? На 26 сентября 26 года на первом сольном концерте Макса Фадеева в Минске, на Минской арене это все состоится, в дуэте с белорусской артисткой, имя которой держится в большом-большом секрете. Вот так.
3: Ой, слушайте, ну как-то вот по цифрам мы пошли, друзья, и не менее праздничная цифра, особенно связана с цифрой 17, что для нашей страны является символичной, и, между прочим, 17 лет совместной не только творческой, но и совместной семейной жизни, вот буквально накануне на этих выходных отметила творческая пара Юра и Ян Музыченко из группы The Hatters. Многие знают, многие слушают. Конечно, знакомы с их творчеством. В общем, действительно, солист этой группы очень мило сказал спасибо своей жене и все это дело опубликовал в соцсети. Знаете, все-таки довольно-таки скромный по жизни. Он, являясь скромным человеком, написал следующее. Сегодня розовая свадьба. И вот главное достижение нашей совместной семейной жизни. Все, и на этом поставил большую точку. Ну, в общем-то, поздравляю Юру и Аню с розовой свадьбы. Желаем еще много счастливых лет, ярких совместных проектов и поводов собираться всей семьей.
2: Ой, друзья мои, Виталий Дроп, он посвятил всем, без исключения, песню людям, у которых сердце на любовь другого человека отвечает тебе словом «да». Послушаем, как это звучит в музыкальной интерпретации.
4: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 18 до 22 градусов тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков, склады готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-41-699-87 плюс 375-29-514-90-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио Брест.

0: Знаю, мы встретимся вновь под тихие звуки кино. Молчит телефон.
1: Радио Брест.
2: Ну, иногда, знаете, когда утром молчит телефон в понедельник, это хорошо. Это такая возможность, так или иначе, тебе немножечко войти в колею после активных выходных. Ведь, несмотря на календарь, который сегодня показывает уже 7 сентября, друзья мои, для кого-то лето продолжается. Уж не знаю, как у вас, но лично в выходные прошедшие я почувствовала ту самую осень. Непонятные сильные ветра, дождь, хмурое небо. А вчера оно было не только хмурым, оно еще вчера вечером, когда я возвращалась в Брест, непосредственно было невероятно страшно красивым. Вот подумала я в эти моменты, ну что ж, осень, здравствуй. А сегодня, посмотрите, наступил понедельник, за окном ясное, не облачко даже. Это означает, что сегодня можно творить дела по-летнему, друзья мои, когда есть вдохновение, когда есть оптимизм. А самое главное, что если вдруг молчит телефон, друзья мои, у кого-то, то мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро», желаем, чтобы наш телефон пополнялся вашими сообщениями. Номер нашего контакта следующий. 33-код-399-0011. Друзья мои, вот сюда мы ожидаем в рамках рубрики «Народная перекличка» рассказов о том, как зовут вас, где вы слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро», как настроение, как прошли выходные, какие планы на день сегодняшний.
3: Слушайте, да, собственно, все то, что успело произойти или не произойти у сегодня, и ваши планы, которые, как правило, уже лежат перед вами на бумаге, либо в голове, либо в вашем смартфоне. Я думаю, многие из вас умеют конспектировать то, что еще и не сложилось, как бы перекладывая всю обязанность на что? На слепую удачу, на случай, на звезды, называйте как хотите, но благо в рубрике «Гороскоп» мы уже всем обо всем рассказали, поэтому остается только готовиться к каким-то неожиданным поворотам дня сегодняшнего, ну и, как правило, заряжаться правильной и проверенной музыкой на волнах «Радио Брест». Команда утреннего шоу, как всегда, в боевой готовности сделать все, чтобы ваш день прошел как можно комфортнее.
2: Это вот эта история, знаешь, а где твоя удача? Как где? На слепой звезде. Только там ищи ее, попробуй. Друзья мои, во-первых, хочется понимать, что сейчас происходит на дорогах области. 8 часов и 40 минут. Я очень надеюсь, что многие из вас без опозданий добрались до работы. Если вам на 9.00 старт рабочего дня начинается именно в это время, значит, вы где-то так или иначе в пути. Рассказывайте, как обстановка на дороге. И, к слову, дорожным корреспондентам, нашим тем людям, которым мы, безусловно, всегда говорим спасибо огромное, может стать абсолютно каждый из вас. Да, на студийный чат Вайбера присылайте. Обстановка на дорогах в городе Бресте. Пробки имеют место быть, либо уже все нормально, все разъехались, все хорошо. Кстати, Сергей, автокомплекс Брест нам сообщение присылал следующего характера. Кольцо Суворова-Слуцкой, ДТП, проезд затруднен, пробка, друзья мои. Возможно, там уже все в порядке, все разобрались, разъехались. Гузнянский мост в сторону Московской тоже пробка, но это всегда. Да, там всегда такое, знаете ли, что хочется так и сказать. Друзья мои, вам абсолютно всем ни гвоздя, ни жезла на дороге, а еще зеленого света сегодня много-много раз.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Бульбеседа. Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

0: Проверь меня, если сможешь.
1: Итак, друзья мои, ну что, проверочка подъехала, да. Ой, как многие пугаются этой самой проверки пресловутой, особенно в понедельник на старте нового дня. Но поверьте, наша проверка, она абсолютно безобидная. Друзья мои, перенимайте нашу рубрику в свои офисы, в свои рабочие коллективы, в свои семьи, в конце концов. И мне кажется, это будет невероятно крутейшая история, когда можно устроить рубрику радийную «Проверь меня, если сможешь» на первом свидании. А почему бы и нет? Мне кажется, это будет очень весело, познавательно и очень даже, как говорит молодежь, прикольно. Итак, друзья мои, мы начинаем. Романенко, твой первый вопрос, давай мне.
2: Да, есть вопрос. Юль, вот про тебя можно сказать, что ты тот самый человек, который по понедельникам начинает жизнь с чистого листа?
1: Абсолютно нет.
2: Хорошо, почему?
1: Да потому что, ты знаешь, огромное количество происходит каких-то выводов правильных в выходные дни, да. И очень хочется перенести что-то приятное с тем, что произошло, на неделю будущую. И, знаешь ли, сделать правильные выводы и что-то переделать, а не просто закрыть на это глаза с тем, что было неправильно. Сделав правильные выводы, берешь ту старую форму, превращаешь ее в нечто новое и топаешь дальше.
2: Да это так вот по-правильному, так.
1: Это так правильно, даже скучно, правда?
2: Скучно. Отличница, ты
1: Романенко,
2: понимаешь?
1: Романенко, расскажи мне, пожалуйста, ты вообще компанейский человек, только с виду, либо по сути, либо наоборот, ты любишь как раз-таки одиночество.
2: Ну, не знаю, ну, компания, ну, тут зависит, тут много факторов должно сложиться. Слушай, хорошее настроение 100%. Я должен быть не голодный, это во-вторых. В-третьих, все-таки я вот как зануда отвечу по, тетради. Вот я должен выспаться, вот все должно, вот эти вот все факторы воедино должны сойти, чтобы я стал компанейским человеком. По натуре, да, но чаще всего, как-то вот последнее время все, знаешь, один. Кукуть да кукует.
1: По натуре, да, но по жизни нет.
2: Но по факту нет. Не, вообще компанийский, если уж как коротенечко сказать, да.
1: Это, знаешь, приходишь в компанию, люди, вы кто? Компания хорошая, я не с вами. Или с вами.
2: Развернулся, даже по-английски, даже дверью не хлопнул. Фу.
1: Давай, Романенко, твой вопрос мне.
2: Так, хорошо, вот ты веришь, что в любом возрасте можно найти настоящего друга? Вот и если, Юлька, у тебя вот такой случай из жизни?
1: 100% можно, есть такой случай из жизни. И ты знаешь, это та самая история, когда так или иначе люди приходят вот в какой-то период, отрезок своего возраста, уже очищены от плева, понимаешь? Mm-hmm. Абсолютно такими, какие они есть. Уже не получится прикинуться, не получится казаться, не получится быть и выдать себя за того, кем ты не являешься. Все очень четко и понятно, потому что с возрастом так или иначе приходит мудрость и наблюдательность. Поэтому мне кажется, что в возрасте, знаешь, ближе к бальзаковскому, тоже можно завести настоящих...
2: Юлия Платон Мазве, Цицерон.
1: Не друзей, но настоящего друга однозначно. Однозначно. В моей жизни так есть, это правда. А что ты сразу выкрутилась? Я вот говорю, как есть, а он сразу выкрутилась. Романенко, мой вопрос последний тебе.
2: Давай.
1: А ну-ка расскажи мне, какую самую странную вещь ты совершаешь в комнате, оставаясь один на один с собой? Ну-ка.
2: Ой, слушай, да я ногти начинаю грызть.
1: Да?
2: Да, ну противно.
1: Почему так жизненно?
2: Так жизненно, и хорошо, что без зеркала напротив. Знаешь, вот посмотри на себя со стороны, думаешь, ну что это за человек? Ну все, ну нерях какой-то. Я тебе хочу сказать, что вообще люди, которые по своей натуре начинают грызть ногти, совершать какие-то манипуляции вот с пальцами, с ногтями, вот эти вот кутикулы начинают резать, обсасывать. Так. Это все-таки говорит о неком нерешенном деле и, знаешь, такой вот легкой неврозности. Вот найти причину и следствие, это тяжело всегда. Но, друзья, для этого есть мы, команда утреннего шоу, чтобы, знаешь, покопаться в ваших неврозностях, да, и найти причины-то.
1: Слушай, я тебе дам, знаешь, непрошенный совет.
2: Давай.
1: Уж прости, когда в следующий раз тебя застукают в комнате в одиночестве, когда ты будешь заниматься вот это вот, грызть ногти, вот это что-то. Пресловутое хобби, когда остаешься наедине с собой. Ты просто, когда тебе люди скажут, слушай, ты что делаешь, а? Ты чем занимаешься? Сразу так и отвечай. Я ищу решение проблемы. Не мешайте просто.
2: Я бы даже сказал, обсасываю ее.
1: Ой, Романенко, лишь бы правильные выводы были, понимаешь, в отношении той задачи, которая перед тобой стоит.
0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Слаженная работа большой команды профессионалов дает плоды в получении весомого урожая. Такое мнение высказал председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик во время церемонии награждения на областных даженках. Глава области обратил внимание, что агрогородок «Жемчужный» преобразился за довольно короткое время. К даженкам благоустроили улицы и дома, обновили школу и амбулаторию, открыли стадион. В Новомышском аграрном колледже для будущих аграриев обустроили передовые лаборатории и мастерские. Председатель Брестского облисполкома подчеркнул, что создать комфортные условия для жизни людей не менее важно. Сделать жизнь сельчан лучше и воспитывать достойных преемников героев жатвы – в этом и заключается основная идея праздника Даженки. Сегодня мы в очередной раз убеждаемся, насколько эта традиция стала значимой и по-настоящему народной, отметил Петр Пархомчик. К слову, фестиваль-ярмарку тружеников села Брестской области Даженки в 2027 году проведут в Столине. Решили, что мы повторим историю. Спустя 30 лет даженки снова пройдут в Столине, сказал глава области. Во время проведения областного фестиваля тружеников села Даженки в агрогородке «Жемчужный» Барановичского района названы победители областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2026 году. Первое место занял Лунинецкий район. У него в этом году исторический результат – более 100 тысяч тонн зерна с рапсом. Второе место в этом году у Столинского района. Третью позицию занял Ганцевичский район. Примечательно, что районы-призеры расположены на Полесье. Земли там требуют особого подхода. Председатель облисполкома Петр Пархомчик наградил и победителей конкурсов «Даженок-2026». Лучшее подворье у Драгичинского района, лучшая колонна у Бреста, лучший каравай у Столинского района, лучший объект из соломы у Барановичского района. Обновленные учебно-производственные мастерские открыли во время проведения областных даженок в Новомышском аграрном колледже. Посещая это заведение, хочется отметить, насколько качественно мы подготовим механизаторов и специалистов, настолько успешным будет дальнейшее развитие отрасли. То, что сделано в колледже – результат работы областного руководства и организации, которые создают технику для села. Это комплексный подход, современное оборудование, цифровизация, новые технологии. Все это позволит обучать специалистов на более высоком уровне, подчеркнул первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак. Главным элементом обновления стала лаборатория точного земледелия, первая в Брестской области.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Испытанный на полях Брестской области отечественный пресс-подборщик запустят в серийное производство. Об этом сообщил министр промышленности Андрей Кузнецов. В Брестской области мы проводили испытание комбинированного пресс-подборщика, который зарекомендовал себя с положительной стороны. В следующем году он становится на серийное производство, сказал министр, добавив, что на полях и региона также проходит испытание новый мощный трактор. По словам Андрея Кузнецова, в сельхозработах в целом задействовано большое количество отечественной техники, произведенной предприятиями системы Минпрома и хорошо себя зарекомендовавшей. Чрезвычайный полномочный посол КНР в Республике Беларусь Джань Вэньчуань посетил Пинск. В ходе встречи с председателем Пинского горисполкома Валерием Рябковцом стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах. Джань Вэньчуань выразил уверенность, что список дружественных городов будет расширяться. Посольство КНР в Беларуси готово оказывать содействие в установлении прямых контактов между Пинском и населенными пунктами Китая. Мы договорились сотрудничать в области экономики и торговли. Мы знаем, что есть китайские компании, которые работают в Пинске довольно успешно. Не будем останавливаться, будем развивать сотрудничество в этом направлении, так же, как и в сферах культуры и образования, подытожил дипломат. Начался сезон переработки сахарной свеклы на Жабинковском сахарном заводе. Первая партия была отправлена на переработку председателем Жабинковского райисполкома Андреем Кузьмичем и генеральным директором Жабинковского сахарного завода Александром Познанским. На завод поставляет свеклу 13 районов Брестской и 2 района Гродненской области. Переработку планируют завершить к началу января. За 8 месяцев года в Брестской крепости побывали 612 тысяч посетителей. Проведено без малого 11 тысяч экскурсий. Интерес к крепости растет, поток туристов постоянно увеличивается. В прошлом году было 723 тысячи посетителей. В этом году ожидается около 750 человек, рассказал директор мемориального комплекса Александр Каркатадзе. По его словам, подсчет ведется с 1956 года, со времени открытия Музея обороны Брестской крепости. Брестский академический театр драмы и Брестский театр кукол готовятся к 30-му международному театральному фестивалю «Белая вежа». Юбилейный форум пройдет в Бресте с 10 по 19 сентября. Самой масштабной технической задачей станет открытие фестиваля. Вечером 10 сентября на набережной Франциско Скорины Государственный академический театр классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василева из Москвы представит «Лебединое озеро». Вход для зрителей будет свободным. На несколько часов городское пространство превратится в театральный зал. Установят сцену, экраны, световое и звуковое оборудование, подготовят зрительские места. Для Бреста это первый подобный опыт. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Вот и говорим мы о том, что самое доброе утро не просто так, а доказываем это на деле. 9 часов и 10 минут студийные показывают. Здесь мы, Юля Майская, Влад Романенко. И пошел, какой правильно, третий час прямого эфира. Друзья мои, всем летит огромный привет всем жителям Первого региона Брестской области. Невероятно крутейшая погода, мне кажется, на старте нового дня. Пусть понедельник будет солнечным и ясным в ваших поступках, в ваших делах, друзья мои. А самое главное, ясности в наших головах. Каждому желаю я, да, после активных выходных, а может быть, после выходных грустных, потому что погода была так себе, правда? В общем, друзья мои, рассказывайте, как настроение сегодня, возможно, что-то успели сделать, и расскажите, чем гордитесь уже на старте нового дня.
2: Да, собственно, для этого у нас есть обратная связь в виде студийного вайбера, номер которого +375 код 33 39 9 20 11. Там же, друзья, быть может, мы увидим вас, тех, кто обязательно отзовется на следующую новость. А новость-то у нас очень даже интересная. Знаете, вот так вот подсластить в начале этого утра приятной новостюшкой о том, что, между прочим, у нас в мире проходит чемпионат, значит, мира по тирамису. И на сегодняшний день там требуют рекордное количество дегустаторов. Если мне не изменяет память, около 130. Все это будет проходить в маленьком и уютном городишке Тревино, который находится чуть севернее Венеции. И, вы знаете, такая прекрасная возможность пройти, во-первых, отборочный тур, узнать, что вы являетесь специалистом по тирамису, и покататься по венецианским каналам, значит, с тем самым тирамису во рту. Ну, прекрасно же! Так что, друзья мои, интернет вам помощь, вбивайте в поисковую строку, значит, чемпионат мира по тирамису, проходите тесты и становитесь одним из 130 профессиональных дегустаторов.
1: Это та самая, знаете ли, история, кому тирамису в рот, кому книгу в руки, друзья. Екатерина прислала сообщение, пишет: «Самое доброе утро. Погода в выходные действительно была не очень, зато мы отлично провели время с семьей в Костюковиче, где отмечали День белорусской письменности. Да, это было невероятно круто, феерично, друзья мои, очень-очень празднично. Наблюдала, следила, смотрела, комментировала-то на самом деле. А кто не слышал, кто не был, друзья мои, спешу рассказать, что в Костюковичах-то вообще впервые открылся музей редкой книги в рамках Дня белорусской письменности. Да, друзья? Мои, насмотрелась я в социальных сетях фото и скажу вам, что это невероятно круто. Музей занял больше 300 квадратных метров, специально встроенный такой павильоне тогда на центральной площади. Там у гостей фестиваля собрали раритеты книгопечатания со всей страны, начиная от Брестской Библии нашей, да, знаменитой, старопечатных и старославянских книг, заканчивая раритетами, которые хранятся в библиотеке по всей республике, друзья мои. Это было круто, феерично, очень-очень интересно. Поэтому, конечно, да, глазея на социальные сети наших белорусов, друзья мои, я поняла, что мы люди и нация, которые любят читать, и это очень круто.
0: В эфире Майская и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский, города Бреста, отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Наши треки.

0: Иногда, вы знаете, для того, чтобы поддержать других своих родных, близких и малознакомых людей, может быть, примером которых становится их дело жизни, например, спортсмены, которые так или иначе усиленно идут к своей победе, а ты наблюдаешь за ними и думаешь, ну, невероятно же круто, невероятный старт, невероятное продолжение и так далее, и так далее. Ох, друзья мои, сколько, конечно же, интересного происходит у нас в Брестской области, да и не только. Что здесь я имею в виду? Становление молодых белорусов, как, знаете ли, молодых специалистов абсолютно в разной плоскости. Кто-то думает о том, как стать невероятно крутейшим сценаристом. Кто-то, когда дети совершенно маленькие в начальной школе, спрашиваешь у них, а ты кем бы хотел стать? Я бизнесвумен, они тебе отвечают. Понимаете, выговаривая не совсем еще эти слова, не вкладывая туда, наверное, какой-то особо важный взрослый смысл, а другие с самого детства, занимаясь спортом, так или иначе ведут нашу страну к победоносному Олимпу. Друзья мои, белорусская велогонщица Ангелина Шестак выдала идеальный заезд на юниорском чемпионате мира. Да, результат, показанный нашей спортсменкой, стал не только победным, но и рекордным для всей планеты. Ранее на юниорском чемпионате Европы в Германии она уже завоевала золото и в гите, и бронзу в спринте. Очередное доказательство того, что все-таки, мне кажется, друзья мои, никто меня в этом не переубедит, что белорусская школа велоспорта одна из самых сильнейших. И я вам хочу сказать, что ровным счетом под окнами моего дома происходит чемпионат Беларуси по велогонкам, значит, по велоспорту. И я каждый раз смотрю на этих юных спортсменов и маленьких детишек, которые окружают, значит, дорогу спортсменов, смотрят. И кто-то даже говорит, я тоже так буду, я тоже так хочу. Кто его знает, что ждет велоспорт белорусский на, знаете ли, международной, мировой арене. Но я знаю, что если Беларусь для себя поставил задачу, и обязательно добьется.
1: Ой, ну действительно, дорогу-то осилит идущий, велодорогу осилит вездесущий белорус наш, который занимается велоспортом. Но я вот, друзья, в продолжении не только спортивной темы, а вообще таких людей, как наша прекрасная девушка, хотела сказать, что вот благодаря ним мы-то и собираемся все вместе в компании. Психологи-то вот недавно сели такие, значит, за один стол, покумекали и решили выяснить еще один тип друзей, которые называют навигашками. Ну вот есть друзьяшки, есть навигашки. В общем, вот такие вот навигашки, они, знаете, благодаря ним вот мы собираемся вместе. Они бронируют столик, узнают, когда кто свободен, напоминают всем про встречу и заранее думают, что делать, если планы накроются. Ну, накроются чем угодно. В общем, причем обычно никто его об этом не просит. Но роль самого главного навигашки-организатора появляется сама собой. Но вот тут и возникает проблема, что вот те самые друзья-навигаторы, они очень часто начинают уставать и выгорать, потому что их клад никто-то и не оценивает. Поэтому вот говорите об этой новости, скидывайте, если найдете данную, значит, новость тому самому другу, благодаря которому вы вообще вместе хоть иногда довидитесь.
0: Вот я так. Подумала, знаете, о чем? Сейчас очень многие люди используют навигатор в повседневной жизни, добираясь даже по знакомой себе траектории дорожной на работу, выезжая за город, находясь, да, в поездке куда бы то ни было на трассе, включают навигатор, хотя дорога им известна. Почему? Да потому что навигатор показывает, где камеры, где, конечно же, нужно снизить скорость. Напоминают себе, едешь ты такой за рулем, задумался о чем-то, а тут раз тебе навигатор сказал, будьте внимательны, осторожны, я забочусь о вас, снизьте, пожалуйста, скорость. Это невероятно приятно, когда заботится о тебе, друзья мои, не только живой человек, но и искусственный интеллект.
2: Не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».

0: Погода.
1: По информации Бреста Булгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 18 до 22 градусов тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Баи Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Баи Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
5: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио

0: работу работай.
1: Чего ты мне в очи смотришь? Ты работу работай. Так и хочется сказать, друзья мои. Нечего засматриваться в красивые глаза, которые действительно отвлекают вас от работы. Потому как 9 часов и 38 минут – самое время приступить к этой работе. А если вам ваша работа, знаете ли, кажется рутинной и скучной, так вам, заметочку, напомню, что, возможно, ваша работа является чьей-то мечтой. Ну а здесь, друзья мои, мы рассказываем вам про то, какие странные, необычные, возможно, для вас, для нас профессии существуют в мире, а для кого-то очень даже обыденные. А на дворе что? Правильно, осень. Время сбора урожая, друзья мои. К самым необычным профессиям осени что относится? Какие работы решила выяснить я? И вот, друзья, пожалуйста, сборщик мха и сосновых шишек. Как вам такая работа осенью? Правда, класс. А крупные, действительно локальные флористические компании осенью нанимают людей для заготовки декоративного мха, шишек. Это, друзья, вам хочу сказать, экологическая работа, которая очень даже неплохо оплачивается. Единственное, издельный труд. Сколько шишек собрал, столько шишек рублей получил. Главное, чтобы шишками не рассчитывались. Это же очень-очень важно. А еще, друзья мои, есть такая профессия, как тестировщик осенней обуви и верхней одежды. Сезонная работа, знаете ли, такая непыльная, я бы сказала, водная, друзья мои. Производители действительно экипировки, в общем, для активностей повседневных брендов нанимают тестировщиков, которые действительно тестируют одежду для холодной, слякотной, не морозной, но дождливой погоды. Тоже себе такая интересная история, правда?
2: Ой, слушай, действительно, правда. Есть работа, которая не относит себя к какой-то конкретной сезонной и, знаешь, отталкиваясь от огромнейшего количества объявлений в интернете, в соцсетях о поиске дома для милого котенка, либо же щенка, мне хотелось бы, наверное, поговорить все-таки о такой профессии, как зоопсихолог. Люди, которые действительно обожают животных, но по каким-то причинам, но не желают и не могут работать ветеринарами. Зоотехниками могут стать зоопсихологами. Это такая, знаете, официальный раздел психологии, наука, которая изучает особенности поведения домашних и даже сельскохозяйственных животных. Зоопсихологи работают в различных научных центрах и ведут частную практику. Решают ряд важных задач, выявление причин какой-то агрессии, да, вот, может быть, в домашних условиях, или если, не дай бог, знаете, ваша корова вдруг замычала на вас с угрозой, а вы не знаете, а почему такое происходит? И зачем это происходит, собственно? Да, и сравнивают разные поведенческие отношения в разной сфере жизни, где бы там ни находилось, собственно, ваше животное. Поэтому, если вы хотите быть чуть-чуть ближе к домашним питомцам, к этим прекрасным, милым, пушистым, может, даже и не очень, собственно, животным, поэтому, пожалуйста, находите, собственно, попробуйте себя в этом деле. Я думаю, понравится всем без исключения. А вот останутся, мне кажется, только единицы.
1: Нет, вот это самая история. Знаешь, что-то вы знаете ли, как-то моя корова стала меньше молока давать. А, в общем-то, заходит человек, зоопсихолог этот самый, да, на ферму, и говорит этой самой буренке, ну что, поговорим, да, пообщаемся.
2: Экзистенциальный кризис намечается.
1: Слушайте, ну, на самом деле, проверено на личном опыте. Я вам хочу сказать, что с буренками очень даже можно поговорить, есть о чем. Самое главное, чтобы они умели слушать. А они, проверено на собственном опыте, умеют это делать, друзья мои. А когда начинаешь затягивать им песни из советских кинофильмов, как я это делала, друзья мои, они тут же перестают жевать, в общем-то, сено, траву, овес. Очень внимательно слушают. Ну, и ты знаешь, бабушка мне говорила, что у Дои потом после моих песен в коровнике очень даже...
2: Ну, как кадр из фильма, Юля, это честно.
1: Повышались.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Радио Брест.
1: Да, друзья мои, было время, когда не было социальных сетей. На самом деле, ту или иную программу, тот или иной трек ты ждал с невероятным каким-то трепетом. Да-да-да, именно на радио, когда делал громче, когда звучал любимый голос, ты представлял этого самого своего фаворита-артиста и, конечно же, был самым счастливым. А потом еще, знаете ли, когда на репит в своем таком кассетном маленьком плеере, да, та самая кассета, которая перекручивалась вот карандаш, пленку, чтобы не заживала вновь, друзья мои. Все это было невероятно круто. И ностальгируя по этому периоду, друзья мои, я понимаю, что ничего не стоит на месте. И нет ничего хуже стагнации, понимаете? Поэтому круто, когда развитие. Вот только за этим самым развитием нужно поспеть, друзья мои. И главное, не проспать. И вовремя, конечно же, обладать теми или иными знаниями. Другой вопрос, что вам это может быть, наоборот, неинтересно. Но, глядя и следя за социальными сетями, я смотрю, как люди, которым за 60, за 65 покоряют ТикТок. И для меня это невероятно круто, когда люди находят себя благодаря социальным сетям совершенно в других плоскостях. Увольняются, например, с работы, открывают, знаете ли, в себе вот этот самый спортивный, например, да, интерес, когда люди всю жизнь хотели заниматься спортом, но работа, бухгалтерский учет, аудит останавливается. А сейчас, выйдя на пенсию, люди действительно посвящают себя любимому делу, моделируя свое тело и влияя на подрастающее поколение. Это же невероятно круто.
2: Слушайте, а можно же моделировать не только твое тело, но и свои мысли по отношению к летнему сезону, который уже, знаешь, тю-тю-ля-ля, и помышал вам рукою, и распрощались мы
1: с ней. Я думала, ты сейчас скажешь, ну, летний сезон 2027, думаю, ой-ой-ой.
2: Ну, было бы хорошо, Юль, действительно, закрыл глаза, и после августа снова июнь. О, и класс, да. Вот, кстати, готов поделиться, правда, не своими ощущениями, ощущениями наших радиослушателей. Вот прекрасная Мария из Столичины решила нам написать: «Доброе утро, Юлечка, Влад и все слушатели. Вот сижу, значит, завтракаю и слушаю радио Брест. На улице уже осенняя погода. С улыбкой вспоминаю лето. Оно у меня по-настоящему было насыщенно и запоминающееся. В этом году, между прочим, посетила прекрасный город Гродно, город-герой Минск. Самые теплые воспоминания от проведенных выходных на озере с палатками, с прекрасной компанией. Ну и наши дети о таких поездках в восторге. Желаю всем в этот осенний период душевного тепла и позитивного настроения».
1: Машенька, как же это здорово, как же это круто. Что я делаю сейчас? Я сейчас завидую. Совершенно белой завистью вам. И на самом деле очень-очень рада за вас, что получилось у вас лето вот таким крутым, особенным и прекрасным. Друзья мои, вот все, что не делается, все вот, знаете ли, к тому, чтобы изучать свою страну, отдыхать на озерах и реках нашей Беларуси и действительно пополнять свою копилку классных, теплых, семейных воспоминаний. В общем, я хочу в лето. Хочу в лето, и все.
2: Забирай меня с собой.
3: В эфире Майская Ермоненко в утреннем шоу «Самое доброе утро».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Бразилии и всех граждан этой страны с национальным праздником Днем независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко отметил, что Бразилия за прошедшие столетия прошла значимый путь государственного строительства и сегодня по праву утвердилась в качестве одного из авторов глобальной повестки дня, находясь в авангарде усилий по обеспечению устойчивого развития, сохранению окружающей среды и переходу к чистой энергии. Брестская область считается одной из самых газифицированных в стране. Протяженность газопроводов превышает 14 тысяч километров. В первом регионе в настоящее время газифицировано 724 населенных пункта. Среди них 185 агрогородков, рассказал генеральный директор Брест-Облгаза Дмитрий Шавловский областной газете «Заря». Газифицировано более 488 тысяч квартир, в том числе в сельской местности 105,5 тысяч.
0: Новости.
1: Администрация Ленинского района Бреста проводит акцию «Дерево единства». Коллективы организаций и предприятий приглашают высадить дерево на своей территории, обвязав его лентой цветов государственного флага. Фотографии размещайте в социальных сетях и корпоративных чатах с хэштегом «Дерево единства 2026». Акция продлится до ноября. Совместные белорусско-казахстанские учения стартовали на полигоне Брестский. Торжественная церемония открытия совместного тактико-специального учения разведывательных подразделений сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси и десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана «Лесное братство-2026» состоялась на полигоне Брестский. Учение направлено на совершенствование совместных действий подразделения при выполнении разведывательных задач, повышение уровня оперативной совместимости, отработку навыков применения вооружения и военной техники, а также обмен опытом между военнослужащими Беларуси и Казахстана по вопросам организации и ведения разведки. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-22, в Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Вау, просто, ну, невероятный трек, конечно же, Бауса, Magnetic, так называется он. Друзья мои, если вы действительно почувствовали сейчас музыкальную магию, знайте, что вы не одни. Есть такое понятие, знаете ли, как «меня торкнуло музыкой», говорят люди в таких маленьких кругах, чтобы не во весь эфир, но не смогла я удержаться, потому что этот трек на меня, конечно же, производит невероятно крутейшее впечатление. Про то, когда крылья открываются, про то, когда ты взмываешь в небо, про то, когда ты готов покорять абсолютно любые вершины. Главное, чтобы правильные треки звучали в наших наушниках с вами, друзья мои. Вот в наших наушниках уже звучат, а ваших рассказывайте нам об этом. 33-код 399-0011, мы здесь звучим для вас. И помните, дорогие люди, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути. А мы — это Радио Брест, самая позитивная радиостанция страны. Ищите нас в FM-диапазоне, а еще заходите к нам на сайт radiobrestfm.by. И кликайте кнопку, слушайте нас по всему миру. Ну а в этом интерактивном часе сегодня мы с вами будем общаться на одну такую жизненную тему для того, чтобы еще лучше и ближе узнать друг друга.
1: Но для того, чтобы сделать это, все можно, скажем так, не выходя из ваших личных рамок и границ рабочих, общественных, может быть, межличностных. Да-да-да, друзья, переходите на официальную страницу Радио Брест во ВКонтакте, отвечая на вопрос. В общем-то, слово, которое ассоциируется у вас утром понедельника. Ну, раз мы заговорили, вообще принято говорить, что слово, например, чего-то такого, знаете, свободного, легкого и принципиально понятного для понедельника, как будто бы, знаете, не существует. На самом деле это не так. Есть следующие варианты ответа. Значит, слово «спать», «кофе», «не отдохнул», что чаще всего похоже на нас с вами, друзья мои. Либо же слово «старт» или «возможность». В общем, варианты есть, переходите, голосуйте и оставляйте свои комментарии.
0: А еще обязательно зайдите, загляните на нашу страницу в Инстаграм radio_Брест, потому что там, друзья, тоже можно обязательно проголосовать за тот или иной вариант ответа. Комментарии приветствуются, а может быть, в вашей жизни затесалось слово, о котором мы ведать не ведаем, и именно оно у вас ассоциируется с утром понедельника, друзья мои. Но я, в общем-то, думаю, что у большинства из нас есть такое слово «спать», потом вот это «не спать, старт, понедельник». Да, двойные стандарты, двойное голосование не получится, друзья мои, но хорошо, подумайте действительно, что приходит первым на ум. Какое слово у вас ассоциируется с утром понедельника? Комментарии приветствуются, ну и, конечно же, наш чат активен. 33-код 399-0011, вот туда занимаемся собирательством ваших сообщений. В общем, пообщаемся на тему, порассуждаем.
2: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Слушайте, а я вот подумала о том, что действительно утро понедельника может ассоциироваться у людей со словами «самое доброе». Это только лишь у тех, кто в нашей компании встречает каждый будний день с понедельника по пятницу. И действительно проверил это в нашей компании уже на деле. Сегодня, друзья мои, в рамках интерактивного часа мы говорим на тему «слово-ассоциация». Ваше слово-ассоциация с утром понедельника, друзья мои. Какое оно может быть? Может быть, это слово «спать». А может быть, это слово «кофе». А может быть, это слово «не отдохнул» или «не отдохнула». А может быть, это, наоборот, слово «старт». А может быть, это слово «понедельник». Возможность, конечно же, по-другому никак не бывает. Обязательно заходите к нам в ВК, официальная группа. Там запущен пост-опрос. Еще подтягивайтесь в наш Инстаграм, радио нижнее подчеркивание Брест. Голосуйте там, конечно, друзья мои. Ну и, безусловно, мы ждем ваших сообщений, комментариев на данную тему на наш студийный чат Вайбера. 33 код 399-0011. И вот сообщение от Вячеслава.
2: Да, есть сообщение. Всем привет. Вячеслав начинает утро со слов «вперед к новым победам». Вот что, кстати, похвально. И, между прочим, больше всего порадовало сообщение, что, значит, прошу всем быть в курсе, что скоро Новый год. Вячеслав пишет и ставит всех перед фактом. А я, друзья, не поленился. Зашел, значит, в интернет, посмотрел. Ровно 115 дней, друзья мои. 13 часов до боя курантов. Если вы готовы и к этому, наверное, намного проще, чем к утру понедельнику, тоже высказывайте свое мнение на наш студийный вайбер. Будем рады.
1: Люди мои, ну подождите, пожалуйста, немного. Ну что вы, дайте, мы еще хотим продолжение лета в душе, в погоде, в природе, в настроении, во взаимоотношениях. Хочется лета, друзья мои. Но давайте пока не будем говорить про Новый год. Тем более, перед Новым годом огромное количество праздников, которые объединяют людей так или иначе. Да, День народного единства у нас совсем скоро, уже на следующей неделе, 17 сентября, друзья мои. Это то самое, когда, знаете, все вместе, когда рука об руку, когда вот это вот шумно, весело, здорово и классно. Когда ты четко понимаешь, что есть опора, что есть плечо и что есть рука, которая так или иначе может тебя взять. Вот тогда, когда тебе очень не хочется вступать в осень, друзья мои, и затянуть себя по полной программе, указав на невероятно положительные причины, почему осень – это хорошо. Ну, а пока мы говорим, слушайте, хорошо бы побывать у нас, там, во ВКонтакте, официальная группа. Заходите, пост-опрос для вас. Слово «ассоциация» ваше, которое ассоциируется действительно с утром понедельника. Мы набросали вариантов ответа, голосуйте, потому как будем подводить итоги поста-опроса в окончании этого часа.
2: Да, друзья, у нас есть варианты ответов, но есть такой же вариант, как и кофе. И если вы знаете, что утром понедельника вы не обнаружили молока, ладно, выпили этот стакан кофе и разлили себе пятно на рубашку, вот что в таком случае делать? Да ничего не делать, друзья мои, включайте. Утреннее шоу «Самое доброе утро» и какие-то качественные лайфхаки, если не подберем, то придумаем на ходу. Это как раз-таки я обращаюсь к людям, которые все еще находятся дома и не знают, как замочить пятно. Как весело и музыкально.
1: Слушай, а самое главное, мне кажется, классная уважительная причина, да, с опозданием на работу. Ты где вообще? Что делаешь? Как? Я рубашку замываю, рубашку, там пятно, и с пятном на работу не пойду, друзья. Ну, если не пойду, тогда поеду. Если вы в своих машинах делаете громче любимую радиостанцию, будем наслаждаться лучшими треками вместе.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области составит сегодня от 18 до 22 градусов тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама. Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by. Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Всем привет, друзья! Если вы только что подключились к нам, это мы, Радио Брест. Самая позитивная радиостанция страны. Друзья мои, здесь мы говорим, смеемся. Иногда, друзья мои, вспоминаем, мы где-то грустим, но, безусловно, так или иначе, настраиваемся на самую лучшую, классную, продуктивную неделю. И в нашей компании понедельники всегда легкие. Если вы до сих пор в этом сомневаетесь, тогда давайте будет, если вы новичок нашей компании, попытка номер два у вас завтра. Встречаемся в то же время, в том же месте, здесь, на Радио Брест. С 7 до 11 утра в компании утреннего шоу «Самое доброе утро» и узнаем ближе друг друга, да, для того, чтобы было, знаете ли, еще круче проводить время друг с другом. Итак, друзья, в рамках интерактивного часа сегодня мы рассуждаем на тему слова «ассоциация», конкретно ваше с утром понедельника, либо утром любого другого дня. Расскажите об этом. Возможно, это слово, я не знаю, может быть, в вашем случае завтрак, может быть, слово «старт», может быть, слово «возможность», а может быть, пресловутое слово «спать хочу», и ничего с этим не поделать. Обязательно заходите в ВК, официальная группа «Радио Брест», мы там существуем для вас. Варианты ответов тоже я набросала, голосуйте. Ну и, безусловно, ваши комментарии при

0: и человек идет покорять новые вершины. Это невероятно круто и здорово. Если есть лайфхаки, как это делать, пожалуйста, поделитесь с нами, потому что очень-очень интересно почитать. Но вы знаете, я изучила статистику такую небольшую, почитала много разных отзывов на тех или иных платформах, и знаете, в большинстве своем люди чаще всего ранним утром ассоциируют с старт нового дня со словом кофе. Кофе. Второе слово хочу. Хочу. Так ли у вас? Рассказывайте. Друзья мои, постопрос, да, запущен. Итоги постопроса и ваши голоса, как распределились в процентном соотношении, обязательно об этом поговорим. В окончании этого часа итоги подведем, друзья мои. Вот, поэтому заходите и пишите, ждем обратной связи.
1: И вот и он, да. Обратной связи ждем, друзья. Действительно, приходите, голосуйте. И, конечно же, оставляйте свои сообщения на нашем студийном вайбере. Номер, напомню, плюс 375, код 33-399-2011. Вот, кстати, надо проверить, есть ли они вообще у нас. Да, будут. К концу часа обязательно будут. В общем, действительно, говорим на тему слов ассоциации, которые у вас ассоциируются с утром понедельника. Собственно, друзья мои, давайте, не ленитесь, подгоняйте себя и своих коллег, обязательно в конце подведем итоги.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест.

0: Радио. Просто утро. А самое доброе утро.
1: Сегодня в течение интерактивного часа общались с вами на тему слова «ассоциация», которая, знаете ли, приходит в голову утром в понедельник. А может быть, не только в понедельник, друзья мои. Изучив те или иные, знаете ли, материалы, я поняла, что у людей, да, помимо того, что появляется ранним утром первое слово «ассоциация» со стартом нового дня – это кофе, а далее, друзья мои, как ни странно, пробежка. Романенко, ты и пробежка – это совместимые вещи?
2: Абсолютно нет. Если меня будут катать, если пробежка равно тележка, вот посадить меня куда-нибудь в продуктовую тележку, вот с торгового центра выйти и покатать вокруг торгового центра. Ну, если ты вот лично, Юля, засчитаешь это за какую-то активность, то я буду рад.
1: Это прям очень здорово, понимаешь? Это прям класс, класс. Ассоциация утреннего слова. В понедельник утром это тележка.
2: Да.
1: Пробежка, тележка. Ты бежишь, я еду, меня везут.
2: А продуктовая тележка так вообще меняет картину жизни. Абсолютно.
1: Это правда, друзья мои. Слушайте, а может быть у вас ассоциируется старт нового дня с одним словом. Яичница. Все. Яичница.
2: Класс.
1: Да. Бекон потом подождет. Лучше белорусская колбаса наша. Правильно? Да.
2: Точно.
1: Ой, друзья мои, в общем, общались на тему. Если вы еще не в курсе, обязательно забегайте к нам. ВК, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Мы там запустили постопрос. Интересуемся, кстати. Совсем скоро будем обновлять страницу и подводить итоги поста опроса. А может быть, у нас сообщения какие-то есть? Мы тоже и заглянем на наш студийный чат Вайбера. А еще обязательно посмотрим вашу активность в нашем Инстаграме. Радио, нижнее подчеркивание, Брест.
2: В общем-то, да, заходите, залетайте, голосуйте, оставляйте свои сообщения и комментарии. Но даже если их на конце этого часа не будет, я вам могу рассказать, наверное, единственный способ, а точнее слово, которое вывело меня к одному простому правилу. Вот есть действительно слова ассоциации с утром понедельника, а есть еще вот эти, вот знаешь, 1000 лайфхаков, как не ударить грязь лицом в понедельник, 500 способов проснуться и не уснуть на кровати. Вот лично для меня работает единственный способ, это правило одного часа. Друзья, вот как бы вам не хотелось поспать подольше, ну, не выходите за рамки этого времени. То есть, если вы в будни встаете, например, в 7 утра, да, то есть в выходные можете позволить себе встать только на час позже, чтобы не сбить биологические ритмы и вообще, чтобы чувствовать себя на протяжении всей недели на отлично. Попробуйте. Вот поверьте, не подведет.
1: Я знаю, что у большинства девчонок ассоциация каждого старта нового дня утром – это слово «красота».
2: Ох, да.
1: Проснулась, в зеркало глянул, так и красота. Естественно, белорусская красота у наших девушек. Это очень круто. Друзья, ну что, общались сегодня на тему слова, которое ассоциируется у вас с утром, в данном случае понедельник, как Оль сегодня календарь нам показывает, именно старт рабочей недели. И предлагали варианты разные. И слово «спать», и слово «кофе», а может быть, слово «не отдохнул», а может быть, «старт», а может быть, «возможность». И итоги подводим уже прямо сейчас.
2: Ну, собственно, друзья, сила кровати-то победила. 34% проголосовала за вариант «поспать». Ну, остальные баллы в процентном соотношении все-таки распределились между кофе, не отдохнул, старт и возможность.
1: Так, ты говоришь 34%, да, ты сказал? Слушай, а у меня, знаешь что, да. Значит, слово «поспать» 33%, ну, там дальше один голос куда-то убежал, 1%, не очень, но действительно слово «поспать» фигурирует. Но, знаете ли, это, мне кажется, все-таки психологическая какая-то история, да, когда ты знаешь, что завтра утром в понедельник условно не неизбежно нужно просыпаться под будильник.
2: Это да.
1: В воскресенье ты этого себе позволить не можешь. Слишком большая роскошь. Ох. Просыпаться в воскресенье под будильник.
2: Что?
1: Друзья мои, пусть старт каждого нового дня будет у вас счастливым и обязательно улыбчивым, и обязательно классным. Как все это можно совместить, друзья мои, мы вам подскажем. Занимаемся этими подсказками каждый будний день здесь, в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» с понедельника по пятницу. Ну, а пока на сим будем прощаться. До завтра.
2: Ну, собственно, мы, Юля Майская и Влад Романенко, услышимся завтра в одно и то же время. До завтра.
1: Пока-пока.
0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте.
2: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: 30 лет назад Беларусь впервые в мировой истории сделала ставку на народное мнение в принятии решений, от которых зависит будущее страны. Так появилось Всебелорусское народное собрание. В первом форуме приняли участие 4740 делегатов, представителей всех регионов, трудовых коллективов, общественных объединений. Сегодня делегаты первого созыва вспоминают свои эмоции, анализируют итоги. Александр Солонинко, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь и делегат Всебелорусского народного собрания первого созыва, вспоминает, что первое Всебелорусское народное собрание проходило во Дворце спорта, и ни одного свободного места не было, почти 5000 человек присутствовало. Масштабное мероприятие, поэтому стать делегатом – это в определенной степени доверие, это ответственность. И то, что глава государства обратился к людям и попросил их помощи – это было сильное и правильное решение. Тогда на Всебелорусском народном собрании прозвучала его знаменитая фраза, что только народ вправе решать свою судьбу, рассказал Александр Солонинко. Белая Вежа стартует с Лебединого озера на набережной в Бресте. Вечером 10 сентября на набережной Франциска Скорины Московский театр классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василева покажет Лебединое озеро. Городское пространство превратится в театральный зал, установит сцену, экраны, свет и звук. Организаторы учтут погоду, освещение и безопасность. Напомним, что юбилейный фестиваль пройдет с 10 по 19 сентября. 31 коллектив из 11 стран на 6 площадках города.
0: Новости.
1: В Бресте приготовление шашлыка привело к пожару и ущербу более чем на 14 тысяч рублей. Хозяева после готовки занесли мангал с углями в хозяйственную постройку. Несмотря на то, что угли, по их словам, залили водой, позже строение загорелось. Огонь повредил имущество соседей. Эксперты оценили утрату стоимости поврежденных вещей в 3900 рублей, а восстановление хозяйственной постройки в 9600 рублей. Спасатели напоминают, горячие угли нельзя оставлять в помещениях даже после тушения. Завтра с 12 до 13 часов в Брестской области пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ ФМ-вещания на территории области, сообщили в МЧС. Спасатели призвали граждан сохранять спокойствие, никаких действий не требуется. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-22, в Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-22, в Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко, оценил деятельность белорусского парламента. Глава государства отметил, что 15 сентября начнется очередная сессия Палаты представителей, в связи с чем президент спросил о готовности депутатского корпуса к этой работе, а также о законопроектах. «Я так вижу, что в общем парламент работает неплохо, а Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, да и депутаты. Каких-то особых настороженностей я не вижу. Как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо», сказал Александр Лукашенко. Креветочная ферма в Ляховичском районе получает доход от экскурсии. В хороший месяц они покрывают до 50% производственных расходов. По словам предпринимателя Владимира Готовчица, особенной рекламы в ферме делать не пришлось. На помощь пришли соцсети и сарафанное радио. Владимир Готовчиц с особым вниманием следит за инициативами государства по развитию аквакультуры, к которой относятся и выращивание ракообразных. В Беларуси начали уделять серьезное внимание этому направлению, говорит предприниматель. В конце марта на рассмотрение в парламент внесен проект закона об аквакультуре, который устанавливает правовые, экономические и организационные основы осуществления аквакультуры. Государство видит перспективу в этой отрасли, и мы не одни на своем пути. Владимир Готовчиц уверен, что белорусские креветки вскоре можно будет купить на рынках или попробовать в ресторанах самых разных городов страны.
0: Новости.
1: К другим событиям. Накануне в Барановичском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. По предварительной информации УВД Брестского облисполкома, 65-летний житель района на «Пежо» ехал по автодороге Р2 Столбцы и Вацевичи-Кобрин в направлении от города Барановичи в сторону Столбцов. На 54-м километре, находясь в утомленном состоянии, он съехал влево по ходу движения кювет и там наехал на придорожное дерево. В результате ДТП водитель, а также его 70-летняя и 63-летняя пассажирки доставлены в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья. По факту аварии проводится проверка. В Беларуси подготовлен законопроект, регулирующий обработку персональных данных при использовании видеонаблюдения и аудиозаписи. Предусматривается запрет на видеосъемку в помещениях личного пользования, раздевалках, комнатах для приема пищи и отдыха. Аудиозапись допускается только в случаях, установленных законодательством и при условии оповещения граждан. Отдельные нормы касаются применения искусственного интеллекта. Автоматизированные системы не смогут принимать решения, затрагивающие права человека без его участия. Гражданам предоставляется право осуществлять спаривать такие решения. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-22, в Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: 12:06, бодро начали и отлично будем продолжать сегодняшний день, понедельник, на волнах радио Брест. Дневная смена. Что это? Смотрите, уже 7 сентябрьский день. Вот так вот быстро. Давайте вот я хочу, чтобы, знаете, мы прямо сейчас вот осенью какое-то желание одно загадаем, как мы загадывали летом, например. И уже раз, не успели мы оглянуться, осень прошла, там уже, глядишь, скоро и новогодние какие-то праздники и события. И будем вспоминать, с чего эта осень начиналась. Пускай осень начинается интересно, ярко, с каких-нибудь, возможно, путешествий, да, каких-то, возможно, запоминающихся маршрутов. Ну, кстати, во время этих маршрутов можно также и вместе с нами находиться. Где бы вы находились, на каком бы маршруте вы нас не встретили, на какой-нибудь дорожке, может быть, музыкальной, мы будем вместе с вами на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by, а также скачивая мобильное приложение Radio Player Беларусь, мы вас настигнем. Но это не должно звучать как угроза, это ни в коем случае не должно тебя пугать, а наоборот, заставлять тебя делать громче немного радио-брест-сигналы. В этом часу, конечно же, много музыки, хорошей музыки, музыки, которая тебе поможет в этот понедельник взбодриться. Возможно, мы добавим при помощи музыки также и хорошего настроения. Ну, зарядим или заразим этим хорошим настроением все вокруг. Ну, а вместе с тобой будем продолжать сегодняшний день. Этот понедельник до 15:00 вместе. Вместе с тобой я, меня зовут Женя Филинович. Хорошего продолжения тебе этого дня.
1: Наши песни.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.

Да, действительно, а вы помните тот момент, когда вы впервые маме сказали о том, что «Мам, ну, мне кажется, он тот самый». Вот теперь эти слова меняются на «крашевый краш». Поэтому, если в лексиконе у вашего ребенка возникло именно такое словосочетание, знайте, он влюбился. Ну, а мы продолжаем вместе с вами. И сегодня узнаем, какие праздники отмечают именно 7 день сентября. День внучат сегодня, а также Международный день всех ежиков. День сбора грибов, а также рассказывание истории о летних путешествиях. Да, можно в эту секунду вспомнить, какие путешествия вас сопровождали в этот летний период, где вы были, что видели. Возможно, себя как-то показывали в путешествиях. Об этом, обо всем можно рассказать. Напишите нам на номер Вайбера 399-201. Сегодня еще также отмечается День рыбовода. Не путать с рыболовом, но мне кажется, что это абсолютно разные профессии. Один заводит рыбу, другой ее вылавливает. Также День солями отмечается, вкусный праздник. Ну и день под названием «Почувствуйте любовь» отмечается также по всему миру именно в 7 сентябрьский день. Писатель Эдуард Осадов появился на свет 7 сентября. Никита Сергеевич Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС. Так, что еще? Сегодня, кстати, день рождения отмечает белорусская певица Алена Ланская. Поздравляем, да, ну и вместе с вами будем продолжать сегодняшний день. На волнах Радио Брест, здесь сегодня только самая лучшая музыка, как и в любой другой день. На часах уже 12 часов 21 минута, отзеркаленное время помогает нам осуществить кое-какие желания. Что нужно сделать? Загадать это желание, ну и вместе с вами ждать реализацию. Мы будем сильно-сильно сжимать кулаки и ждать, когда все ваши желания обязательно исполнятся, ну и только после этого их разожмем. Пока мы начинаем сжимать кулаки, в эту секунду в радио Брест эфире только хорошая музыка в продолжении этого часа. Всем хорошего понедельника.

0: Погода.
1: 7 сентябрьский день уже в самом разгаре. Давайте поговорим еще и о погоде на этот день. Синоптики обещают нам переменную облачность без осадков. Северо-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха сегодня в Барановичах 18-20 градусов, в Пинске 19-21. В Бресте сегодня от 20 до 22 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375 29 130 22 55.
4: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли, уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Акмаль на волнах радио Брест, композиция из-за тебя, ну из-за вас, если честно, здесь радиоэфир-то и существует. И спасибо вам большое за то, что наполняете его своими сообщениями. Кстати, свои сообщения можно отправлять к нам на номер вайбера 3992011, поскольку в рамках следующего часа все ваши приветы, самые добрые слова и поздравления мы будем озвучивать. Ну а пока что продолжаем трудиться, 12 часов и 41 минута на наших студийных, и вот новое исследование по поводу вашей, в том числе, работы. Или, возможно, работы ваших коллег. 80% зумеров признались, что на работе имитируют работу. Вот такое вот исследование. В среднем на создание видимой занятости у них уходит около 5 часов в неделю. Но это самый популярный способ постоянно двигать мышкой, чтобы статус на компьютере не переключался на неактивен. Но если сейчас ты задумался, так, стоп, а разве на работе не так мы должны работать? Возможно, возможно, у тебя такая работа. Ну а если вдруг, находясь на работе, ты 100% вовлечен во все рабочие процессы, что нет такого момента, чтобы ты отвлекся, иначе все остановится, мы тогда держим за тебя, а вновь-таки наши кулачки, потому что ты большой молодец. 12 часов 42 минуты уже, кстати, на наших студийных. К нам приближается обеденный перерыв и возможность выдохнуть. Да, все верно, ты все правильно услышал. Поэтому, если вдруг накопилось уже за сегодняшний понедельник, есть возможность, что называется, выпустить пар, перекусить и с новыми силами возобновить рабочие процессы. Ну, кстати, в это время мы зачитаем еще все твои приветы, самые важные слова в адрес других людей и обязательно послушаем много-много-много хорошей музыки. А продолжается эфир на волнах радио Брест. Бруно Марс для твоего хорошего настроения.

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слушай наших.

Так, ну что, вспомнила свой 2007 год, когда появилась эта музыкальная композиция? Если да, тогда здорово. Ну, а если ты ее слышишь впервые, тогда что, с почином тебя. А вот секундочку, продолжаем эфир на волнах Радио Брест. 12 часов 54 минуты. Впереди нас ожидает обеденный перерыв. Впереди нас ожидает час приветов и поздравлений. Ну, а возможно, впереди тебя ожидает вторая, может быть, третья чашка кофе, которая поможет защитить твой мозг от стресса, утверждают ученые. Исследования показали, что именно кофеин помогает мозгу сохранять ясность во время стресса и поддерживает работу нервных связей. А вот декаф такого эффекта не дает. Ну, правда, пока это все проверили только на мышах. Ну, а мы вместе с вами собираемся идти бороться со стрессом. Что у вас там на обеденный перерыв? Что у вас там в этих переносочках, возможно, в каких-то маленьких, таких приятных и миленьких. Да, может быть, в каких-то контейнерах огромных, ну, потому что вы на наборе массы сейчас находитесь. Можете написать нам на номер Вайбера 399-2011. Меня зовут Женя Филинович. В рамках следующего часа посвятим время друг другу и вашим сообщениям. Пишите. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергиенко, оценил деятельность белорусского парламента. Еще одной важной темой стала ситуация в Витебской области. Глава государства поинтересовался у Игоря Сергиенко, который является уполномоченным президента в этом регионе, как обстоят дела, какие впечатления складываются по работе области. Отдельно Александр Лукашенко спросил про деятельность сельскохозяйственных предприятий, которые курирует руководство парламента. Игорь Сергиенко отметил, что за 2,5 года работы парламента 8-го созыва выстроена система реализации депутатских полномочий и государственной политики в развитии поручений президента. Депутаты приобрели опыт работы по подготовке законопроектов в международной деятельности. Конечно, немаловажна работа в избирательных округах, сказал он. Сегодня в Доме правительства проходит совещание под руководством первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Николая Снапкова. В центре внимания участников стратегические вопросы развития туристической отрасли страны. В обсуждении ключевых задач принимает участие заместитель председателя облисполкома Михаил Баценко. Для Брестской области развитие этой сферы имеет важное значение. Регион, обладающий уникальным историко-культурным и природным потенциалом от легендарной Брестской крепости до Беловежской пущи, традиционно является одним из главных туристических магнитов Беларуси.
0: Новости.
1: К другим событиям. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». 2 дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. 2 дня музыки и активного отдыха. Уважаемые граждане Российской Федерации, 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Приглашаем вас принять участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве России в Бресте, улица Пушкинская, 10. Ваш голос – сила России. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, местами плюс 2-4, днем 21-26. В Барановичах ночью 6-8, днем 21-23. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26.

Продолжаем наполнять обеденный перерыв еще и музыкально. Ну и в рамках этого часа ждем твои приветы и поздравления. Самые теплые слова и просто приятности какие-нибудь. Отправляй все смелее на номер нашего вайбера 3992011. СМС-портал 9900, поскольку прямо сейчас мы широко открываем двери часа приветов и поздравлений. Твои сообщения здесь на протяжении этого часа. Все озвучим, все обязательно передадим. Мы будем слушать музыку и наслаждаться в целом тем, что происходит за окном. За окном, ну, по крайней мере, в самом центре города Бреста сейчас еле-еле все-таки, но просвечиваются облака солнцем и хорошим настроением. Поэтому давайте усиливать градус эмоций и оставайтесь вместе с нами не только на протяжении обеденного перерыва, но и на протяжении всего своего рабочего времени. Мы 24/7 только для того, чтобы у вас было хорошее настроение. Помнишь мне?

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наша музыка.

продолжаем эфир 13.22. Уже плавно вместе с вами растекаемся по этому часу. В часу приветов и поздравлений. И ваши приветы также плавно текут сюда, в нашу сторону. Здравствуйте, Радио Брест. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа. А где это сообщение пропало? А почему? А вот вновь появилось. Еще разочек. Здравствуйте, пожалуйста, поздравьте, пожалуйста, моего мужа Виталия с днем рождения. Желаю крепкого здоровья. Пусть всегда загаданное обязательно исполнится. Пусть тебя окружают только хорошие люди. Помни, я всегда рядом, и я очень тебя люблю. Твоя Виктория. Классно, прочитали. Так, на 9900 прилетело еще сообщение «Привет, мама и папа», а также «Сестре привет». Это было от Яны, судя по всему. Так, есть еще одно сообщение. Так, здравствуйте, Радио Брест. Передайте привет моим коллегам Марине, Гале, Юле, Вере, Наталье и Любовь Ивановне. Я их очень сильно люблю. Это было от Леночки сообщение. Так, 3990011. СМС-портал 9900 ждет ваше сообщение. И вот от Алины недавно еще прилетело. Так, с Радио Брест, привет. Передаю привет 12-й бригаде. Именно Тамаре, Лере, Андрею, Светке и Илье. Хорошего рабочего дня и понедельника. И какую-то зажигательную песню еще просят. Да обязательно сделаем. В середине часа еще и прогноз погоды расскажем на ближайшие сутки, поэтому сделайте громче и слушайте внимательно. Помните, что где бы вы ни находились, мы будем рядом на нашем сайте radiobrestfm.by. Находи клавишу онлайн-прослушивания, безусловно, нажимай на нее, и мы будем, где бы ты ни находился, будем где-то неподалеку. Ну а дома, скажи просто, Алиса, включи Радио Брест, и мы будем звучать на той громкости, которую ты заранее установишь. Так, идем далее. Зиверта на волне. Радио Брест. В середине этого часа, как говорил ранее, поговорим о погоде на ближайшие сутки.

0: Погода.
1: Поговорим о погоде на ближайшие сутки. Синоптики обещают нам переменную облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 6-8 градусов, днем 21-23. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 плюсом.
2: Реклама.
3: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
6: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наши песни.

Быстро прервемся на ваши сообщения. Те, которые долетели уже к нам на номер Вайбера. Ксюша написала нам: здравствуйте, хочу пожелать вам хорошего дня и отличного настроения на весь день. Спасибо большое, Оксан. Так, а также передать привет подруге Дарье. Замечательного легкого дня. Привет папе Дмитрию Сергеевичу. Классного дня и оптимизма. Пап, улыбнись. Яночка также отметилась у нас в Вайбере. Привет своему любимому мужу и его напарнику Илье. У нас все хорошо, не переживай там. Ильюха, кепка у тебя огонь. Так, ну нам нужно какое-то фотоподтверждение того, что кепка действительно классная у Ильи. Продолжаем час приветов и поздравлений на волнах радио Бреста. Присылайте свои самые добрые слова в адрес любимых людей. Мы здесь их обязательно прочитаем. Ну и я уверен, что после этого день у этих любимых людей, ну, будет складываться как нельзя лучше. Всем хорошего дня. Вот, просто сообщение. Смотрите, как классно. Всем хорошего дня. Пожелала абонентча. Номер заканчивается на цифре 0517. На смс-портал только что к нам долетело. Так, ну и привет. Привет, Русское радио. Русское радио почему-то неожиданно. Ну, как есть. Мы радио Брест, если честно. И вот секундочку от Мариши сообщение. И привет дочке Полине. Вот секундочку, продолжаем час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Пишите номер Вайбера 399-2011, смс-портал 9900 принимает ваши сообщения и самые теплые слова. Не забудьте.

продолжаем эфир. И продолжается час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Финальная порция тех самых сообщений. В эту секундочку возьмем, да и озвучим все, что прилетело. Так, привет в деревню Подбродяны Каменецкого района. Илья Николаевич, доброго тебе дня и хорошего настроения. Вот такое сообщение есть. Так, Ярку Тарасленко, огромный привет. Это было от Юляши. И еще одно сообщение есть от Оксаны. Передать привет моим одноклассникам Юрию, Андрею, Диане, Александре и любимой семье, мужу и детям. Все прочитали, все приветы озвучили и все передали вместе с вами на волнах Радио Брест. Еще и хорошая музыка в продолжении этого часа. Ну и, конечно же, в продолжении следующего часа, помимо музыки, еще и хорошие новости. И только самые лучшие люди рядом. Именно так пускай продолжается сегодняшний день, этот понедельник. Будьте вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте. Либо скачивайте мобильное приложение Радио Плеер Беларусь.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует депутатов на тщательное и критичное рассмотрение бюджетно-налогового пакета на 2027 год. Об этом по итогам доклада главе государства заявил журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко. Блок законопроектов, которые мы планируем рассмотреть в ближайшее время, касаются кредитно-финансовой сферы, сельскохозяйственных вопросов промышленной безопасности. Важным будет рассмотрение бюджетно-налогового пакета на 2027 год. В ходе доклада глава государства особый акцент сделал на тщательном критичном рассмотрении депутатами именно этих законопроектов, сказал Игорь Сергиенко. Он отметил, что значительное влияние всеми депутатами уделяется работе в избирательных округах. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко, оценил деятельность белорусского парламента.
2: Первая часть вашего доклада связана с началом работы сессии. 15 сентября начало работы, как парламент готов, что с проектами законов, какая нужна может помощь, поддержка и прочее. И как работают депутаты, есть ли какие-то кому претензии. Я так вижу, что в общем парламент работает неплохо. Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, и да и депутаты. Таких особых настороженностей я не вижу. И как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа, тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом. Ну, это моя точка зрения, мое впечатление. Вы скажете, как на самом деле обстоят дела. И вторая часть лично ваша. Вы много занимаетесь, Наталья Ивановна Качановой, Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть ответственный, вы за это. И она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете, это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя там поднастроить, отрегулировать то, что нужно, это точно. Ну, опять же, это так, как я вижу. Вы скажете, как там обстоят дела. Для меня этот опыт интересен. Ну, пригласите, я с удовольствием когда-нибудь хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое вы курируете. Ну, и ваше впечатление о работе Витебской области.
0: Новости.
1: В Жабинке с 14 по 19 сентября пройдет третий открытый республиканский турнир по боксу, посвященный Дню народного единства. Соревнования пройдут на базе детско-юношеской спортивной школы Жабинковского района. В этом году на ринг выйдут представители более чем 10 команд из Беларуси, России, Казахстана и Южной Осетии. Торжественная церемония открытия турнира состоится 15 сентября. Вход для всех желающих будет свободным. Завтра с 12 до 13 часов в Брестской области пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ FM-вещания на территории области, сообщили в МЧС. Спасатели призвали граждан сохранять спокойствие, никаких действий не требуется. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман, ветер юго-западный, южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, местами плюс 2-4, днем 21-26. В Барановичах ночью 6-8, днем 21-23. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26.

0: Эфир продолжается на волнах Радио Брест, и мы продолжаем обеспечивать твой день хорошим настроением и отличной музыкой. Поэтому присоединяйся к нам, к нашей Радио Брест семье. Здесь у нас тебе всегда будут рады и всегда обнимут тебя нашими огромными Радио Брест руками для того, чтобы прижать тебя чуть-чуть сильнее к себе груди, возможно, согреть тебя. Ну а если хочется веселиться, мы тогда еще и начнем танцевать. Танцуй вместе с нами, танцуй независимо от того, какой день недели. Ну и, конечно же, несмотря на то, какая погода за окном. Ну, о погоде на ближайшие сутки информация от Брест-Облгидромет также уже обновленный ее, так сказать, образец в середине этого часа. Не забывая о том, что впереди нас ожидают еще и новости, интересные новости со всего мира целиком. Ну и вместе с тобой будем музыкально продолжать сегодняшний день. На календаре у нас 7-й день сентября. Ну, о том, какие в твоей жизни праздники ты отмечаешь, можно смело тоже нам писать. Независимо от того, что час приветов и поздравлений, казалось бы, прошел уже, можно поздравить каждого человека с тем, что сегодня уже 7-й день. 7-й день сентября. О том, какие праздники мы отмечаем, о том, какие праздники в твоей жизни. Ну, и либо о том, насколько сильно ты рад коллегам, потому что у тебя сегодня первый рабочий день. Всем тем, кто сегодня вышел впервые на работу после долгого отпуска, вам, безусловно, сложнее всего. Вам мы желаем исключительной стойкости и крепости духа. Можете рассчитывать всецело на нашу поддержку. Ну, а если вы сегодня тот первый день проводите вдалеке от коллег, потому что у вас сегодня первый день отпуска, вас поздравляем с этим событием. Отдохните как следует, и пускай отпуск запомнится чем-то хорошим или приятным событием в вашей жизни. Добавляем немного приятного в вашу жизнь при помощи музыки и хорошего настроения, поэтому будьте просто вместе с нами.
1: Наши треки.

продолжаем вместе с вами двигаться в такт музыки на волнах радио Брест. И вместе с вами продолжаем сегодняшний день. Какой-то понедельник для вас. Были ли какие-то уже победы? Либо, возможно, эти победы ожидаются впереди? Напишите, расскажите нам об этом. Ну, а мы вместе с вами продолжим, конечно же, музыкально наслаждаться сегодняшним днем и поднимать настроение всем тем, кто рядом, всем тем, кто, возможно, сегодня далеко от вас, но при помощи радио Брест и его сигналов мы можем объединять не то, чтобы города и страны, целые континенты двигать друг к другу и приближать вас или, возможно, вашу долгожданную встречу. Но помните, что время, проведенное вместе с радио Брест, оно, безусловно, учитывается в трудовом стаже. Если вы нас слушаете на работе, вам всем огромные приветы. Меня зовут Женя Феринович. Сегодня до 15.00 в дневной смене на волнах радио Брест. Впереди Джон Ньюман обещает нам хорошее настроение. В середине часа поговорим о погоде. Ну и далее выпуск новостей. Не пропустите.

14:27, обещал вам немного новостей, которые прилетели к нам из мира всего самого нового, из мира открытий. Мы взяли и разобрались в списке номинантов на Шнобелевскую премию мира. Как вам такое? Ну, сейчас узнаем, что там по номинантам. Вот после таких фанфар нужно продолжать. Так, ну вообще ученые напоминают, что в мире есть много интересных вещей, об открытии которых мы вообще их и не просили. Ежегодное событие, которое так долго ждут любители самых неординарных и даже забавных научных исследований. А Шнобелевская премия — это юмористическая пародия на прежнюю престижную премию, которая была учреждена в 1991 году. Сразу же по номинантам пробежимся. Премия в области экономики исследователи из США, Мексики и Канады получили. Доказали, что представители высшего класса чаще воруют конфеты у детей, подрезают других участников дорожного движения, а также не стыдятся использовать другие виды неэстетичного поведения. В области химии специалисты разобрались с тем, что исследования тараканов занимались. Оказалось, что в молочных белках тараканов в 3 раза больше энергии, чем в молочных белках коров. За это действительно нужно премию давать. Так, дальше идем. Область медицины. Эксперт из Японии составил инструкцию для тех, кто не понимает, как правильно высмаркиваться, а также дал советы по профилактике заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Премия в области биологии. Там ученые много раз осторожно наступали на змей при разных условиях, чтобы выяснить, почему именно они кусают. Своим подвигом удалось выяснить, что змеи чаще всего нападают днем при более теплой погоде, а также если не наступать им на голову. Действительно, об этом мы не просили. Так, ну и еще, безусловно, много-много-много кандидатов было, но суть в том, что история, которая происходила в мире, а, кстати, премию-то вручали 3 сентября, нашла своих победителей, да, мне кажется, это круто. А, кстати, премия мира еще была. Там доказали, что дружба крепче, если у людей есть общий человек, которого можно ненавидеть. В общем, а как относиться к этим исследованиям? Да, просто с юмором относиться, ничего больше. Премия действительно престижная, но только в некоторых кругах. А мы же вместе с вами понимаем, что все самое лучшее, оно, безусловно, сосредоточено где-то впереди в нашей жизни. Оно нас ожидает уже и совсем скоро, конечно же, произойдет. Coldplay, далее Ириана на волнах радио Брест. Для вашего хорошего настроения уже что точно не нужно устанавливать ученым, то, что хорошее настроение на волнах радио Брест, хорошее настроение, ты будешь обеспечен, если будешь делать просто громче.

0: Погода.
1: Информация о погоде на ближайшие сутки. Брест-Облгидромет сообщает, что нас ожидает переменная облачность, без осадков, в ночные утренние часы, местами слабый туман, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 6-8, днем 21-23, в Пинске ночью 7-9, днем 23-25, в Бресте ночью 8-10, днем до 26 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Срочная новость. Калинковический мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
2: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
4: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Баи, дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

градусы на волнах радио Брест с новой музыкальной композицией, с летней музыкальной композицией рядом с тобой прямо сейчас в радио Брест сигналах. Ну а вообще, ребята, в 2008 году неизменно присутствуют на музыкальной сцене и продолжают занимать, кстати, высокие позиции в чартах радиостанции и сердцах поклонников. Да, за годы творчества коллектив выпустил множество узнаваемых хитов в фирменном стиле, где сочетается какая-то легкость, позитив, возможно, даже легкий сарказм. Ну и они продолжают активно гастролировать и участвовать в крупных фестивалях. Также звучат они и на радио Бреста, ну и вместе с вами продолжают ваш рабочий день. Продолжаем его и мы вместе с вами, 14 часов 43 минуты. Джонни далее на волнах радио Брест композиции «Мне не больно», поэтому в эту секунду давайте послушаем ее.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио
1: «Знай наших». Бреста.

Эфир на волнах Радио Бреста, он, конечно же, будет продолжаться. Ну, а я с вами прощаюсь. Знаю, что вы строите планы, возможно, уже на завтрашний день, кто-то на продолжение сегодняшнего дня. Но вообще, на самом деле, что нужно? Что нужно точно? Так это сегодня отложить, возможно, свои мобильные телефоны для того, чтобы лечь пораньше, для того, чтобы насладиться, отдохнуть, возможно. Ну и завтрашний день встречать уже с новыми силами. Да, но это все пока только впереди нас ожидает. Пока же мы вместе с вами продолжаем рабочий день. Рабочий день на волнах Радио Брест, он не заканчивается. Музыка здесь продолжается постоянно, 24/7. На нашем сайте radiobrestfm.by находи клавишу онлайн-прослушивания и вместе с нами продолжай свой день. Может быть, даже какой-то вечер наполни музыкой при помощи нашей радиостанции. И, возможно, в рамках этого вечера тебе улыбнется удача, кто знает. Да, ну а что называется, завтра уже, как обычно, с 12 до 15:00 будем вновь вместе на любимой волне 104.8 FM в городе Бресте. Я с тобой прощаюсь. Меня зовут Женя Филинович. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Драгичин.
3: 15 часов с новостями Драгичинского района. Арина Ермакова. Здравствуйте. Первый звонок прозвенел для 299 первоклассников Драгичинского района. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик торжественно открыл обновленную Перковичскую среднюю школу после капитального ремонта. По инициативе руководства районного исполнительного комитета в Драгичинском районе прошла благотворительная акция «Соберем портфель первокласснику», в рамках которой была оказана поддержка всем первоклассникам района. Делегация Драгичинского района приняла участие в областном фестивале ярмарки «Дожинки-2026» в агрогородке «Жемчужный» Барановичского района. Председатель Драгичинского райисполкома был награжден дипломом за лучшее подворье на областных дожинках. Александр Шарамук, механизатор сельскохозяйственного производственного кооператива «Советский», награжден почетной грамотой Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. Семейный экипаж Сергея и Ольги Климович открытого акционерного общества «Агродет» награжден денежным сертификатом Брестского областного объединения профсоюзов. Звено оператора зерносушильного комплекса открытого акционерного общества «Бездиш Агро» в составе Виктора Макарова, Ивана Стропко, Геннадия Юшкевича, Николая Бессилка. Третье место в соревновании среди звеньев бригад зерносушильного комплекса. Наталья Малышец, главный агроном сельскохозяйственного производственного кооператива «Осоветский», награждена почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Андрей Авдиюк, механизатор племенного завода «Закозельский», награжден ценным подарком. Открытому акционерному обществу «Агродетковичи» вручен сертификат на минеральные удобрения. Племенной завод «Закозельский» награжден ценным подарком. В Брестском театре «Кукол» состоялся областной этап республиканского конкурса «Семья года». Семья Куцаевых из агрогородка Вулька Родовецкая Драгичинского района заняла второе почетное место. Семья воспитывает 8 детей, из которых 2 пары близнецов.
2: Новости.
3: В Драгичинском районе состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. В торжественной обстановке с праздником коллектив поздравили заместитель председателя Драгичинского районного исполнительного комитета Геннадий Маматюк и начальник Драгичинского района газоснабжения Николай Довгун. Лучшим работникам были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. В Драгичинском лесхозе состоялась встреча с молодыми специалистами. Участники смогли не только пообщаться, но и проявить себя в спортивных состязаниях, турнире по настольному теннису и дартсу. Завершилась встреча увлекательной экскурсией в каплицу-усыпальницу рода Ожешка, что позволило молодым специалистам ближе познакомиться с историей и культурой региона. Особым гостем был Виктор Амбражейчик, который ранее возглавлял лесхоз. Он поделился своим опытом и знаниями с молодежью. МЧС напоминает, с наступлением холодов до 80% пожаров происходит в жилом секторе из-за неисправных печей и обогревателей. Чтобы защитить свой дом, спасатели Драгичинского РУЧС призывают заблаговременно устранить трещины в кладке печи, очистить дымоход от сажи, прибить перед топкой металлический лист, а также отказаться от опасной привычки сушить на печи вещи. Не ждите первых морозов и приведите отопление в порядок уже сегодня, а в случае чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номерам 101 или 102. С новостями Драгичинского района знакомила Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
2: Погода.
3: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, местами плюс 2-4, днем 21-26. В Барановичах ночью 6-8, днем 21-23. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, местами плюс 2-4, днем 21-26. В Барановичах ночью 6-8, днем 21-23. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26.
2: Реклама.
3: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный,

0: Использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия – это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства был подробно проинформирован о последствиях сильного ветра, который отмечался по территории республики 5 и 6 сентября. Александр Лукашенко во время доклада актуализировал задачи, касающиеся не только борьбы с последствиями непогоды, но и своевременного ее прогнозирования для минимизации возможного ущерба. Внимание также было уделено взаимодействию МЧС со всеми заинтересованными ведомствами для выполнения задач по борьбе со стихией. В Брестском парке культуры и отдыха 26 сентября пройдет творческая ярмарка. Студии, секции, творческие пространства смогут представить свои направления, провести мастер-классы и найти новых учеников и партнеров. Заявки на участие принимают до 23 сентября. Подать ее можно по телефону 29 795 46 60.
0: Новости.
1: К другим событиям. По требованию прокуратуры Ганцевичского района работникам предприятия частной формы собственности выплачена задолженность по зарплате. Наниматель привлечен к административной ответственности. Подробности сообщили Белта в службе информации прокуратуры Брестской области. Так, работник одного из предприятий города обратился на личный прием в прокуратуру района. Он указал на несвоевременную выплату нанимателям зарплаты. Проверка подтвердила, что в частной организации с марта по июнь этого года наниматель не в полном объеме выплачивал заработную плату 17 работникам. Для восстановления нарушенных трудовых прав работников прокуратура Ганцевичского района вынесла в адрес руководителя организации предписание, в котором потребовала принять меры по выплате работникам заработной платы, рассказали в областной прокуратуре. В итоге суммарно выплачено более 20 тысяч рублей. Также наниматель привлечен к ответственности. Движение в сторону Бреста на М1 перекрыто из-за ДТП. Дорожная авария случилась на 326-м километре автодороги М1 Брест-Минск, граница Российской Федерации, на территории Дзержинского района. Движение в сторону Бреста перекрыто. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута и заранее рассчитывать время поездки. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, местами плюс 2-4, днем 21-26. В Барановичах ночью 6-8, днем 21-23. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26. 26.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 16.08 на эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Мы начинаем это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. И ближайшие 2 часа, точнее 3 часа, мы будем вместе с вами. Узнаем массу интересной, самое главное, полезной информации. И главное, не от меня одного, потому что 17.20 я собираюсь уступить микрофон Антону Кравченко и в программе «Автоновости». Также узнаем музыкальные новости из рубрики «Music Box». Отправимся куда-нибудь вместе с нашим радиокомпасом. Ну и много-много всего того, что чтобы вам было не скучно буквально ближайшие 3 часа, как раз-таки, когда вы закончили свой рабочий день и движетесь домой. А вот что у нас по части музыки, про это рассказываю прямо сейчас. Совсем скоро это The Parakeet и Nirvana. Чуть пораньше, Darling, Don't You Remember. French Montana, David Guetta, Shine, буквально через композицию и рекламный блок уже здесь, в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

0: правила движения.
1: Это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома, и вот о чем они предупреждают сегодня. Дорога – это не место для опасных игр. В ходе мониторинга сети интернет в поле зрения правоохранителей попало видео, на котором запечатлены неоднократные грубые нарушения правил дорожного движения водителя мотоцикла. Личность нарушителя оперативно установлена. Им оказался 15-летний брещанин, который, не имея права управления транспортным средством, управлял кроссовым мотоциклом «Мотленд» и демонстрировал полное пренебрежение дорожной безопасностью. ГАИ напоминает, покупка мототехники подростку – это подарок высочайшего риска. Управление транспортным средством требует специальных навыков, экипировки и достижения определенного возраста. Позволяя ребенку садиться за руль без прав и подготовки, вы не просто нарушаете закон, но и подвергаете его смертельной опасности. Помните, что именно вы несете ответственность за своих детей, контролируете их досуг и не допускаете ситуации, когда дорога превращается в место для опасных игр. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством лицами, не имеющими такого права, а также передача управления таким лицам, влечет за собой административную ответственность. Ну а по всем неправомерным действиям со стороны водителей двухколесного транспорта будет дана принципиальная оценка. И помните, правила придуманы не для того, чтобы кого-то или в чем-то ограничить. Они нужны лишь только для нашей с вами безопасности. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила движения.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, местами плюс 2-4, днем 21-26. В Барановичах ночью 6-8, днем 21-23. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26.
2: Реклама.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио. Брест.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
2: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Если вас иногда обуревает грусть о том, что ваша деятельность на работе бесполезна, вспомните, что есть британские ученые. Но на этот раз они очень даже полезную историю выдвинули, гипотезу, и тут же ее доказали. Ну, хотя об этой гипотезе мы знали и без них. Но все-таки факт научный остается фактом. Ученые наконец-то подтвердили, что люди, владеющие домашними животными, знали уже давным-давно. Оказывается, разговаривать с кошками и собаками и прочими зверушками нужно и важно для психического здоровья. Конечно, само наличие домашнего питомца еще не гарантирует избавление от одиночества, но вот если любимец имеется, то беседовать с ними нужно и полезно для эмоциональной поддержки и психологической разрядки. Именно так считают ученые-мужи. При этом неважно, сюкаете ли вы со своими зверушками детским голосом или же в подробностям рассказываете им все события дня. Наши четвероногие друзья вполне способны сработать здесь как психотерапевты. Итак, все, кто раньше вел с любимцами беседы, вы получили оправдание. Их оправдала сама наука. Так что больше не стоит считать таких людей какими-то чудаковатыми. Вот как-то так, дорогие друзья. Всем пушистого вечера, психологической разгрузки. И оставайтесь вместе с нами. Хорошая музыка тоже как раз-таки как антистресс. Рио и Shine On прямо сейчас радует нас на наших волнах.
0: По дороге домой.
2: Радио. Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Одноразовое школьное питание должно обеспечивать не менее 20-25% суточной физиологической потребности ребенка в энергии, а кратность приема пищи напрямую зависит от времени его пребывания в школе, сообщили в пресс-службе Министерства образования Беларуси. Как подчеркнули в ведомстве, одноразовое питание предоставляется в виде второго завтрака либо полдника для учащихся второй смены. Его калорийность составляет не менее 20-25% от суточной физиологической потребности ребенка в энергии. При пребывании в учреждении образования от 6 до 8 часов организуется двухразовое питание. Если ребенок находится в школе от 8 до 10,5 часов, то после второго завтрака и обеда ему дополнительно предоставляется полдник, пояснили в Министерстве образования. В Бресте прошла инициатива «В школу с добрым сердцем». Возле торгового центра ЦУМ была организована точка сбора школьной канцелярии. Волонтеры Брещины не остались в стороне и помогли собрать самое важное для детей, которым нужна поддержка. Собранные школьные принадлежности отправятся тем, кому они действительно нужны.
0: Новости.
1: С 14 по 20 сентября в организациях здравоохранения пройдет акция «Неделя нулевого травматизма. Минус ДТП и несчастные случаи». Ее цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий и снижение рисков производственного травматизма. В течение недели в трудовых коллективах пройдут информационные встречи, инструктажи и тематические беседы о безопасном поведении на дороге и на рабочем месте. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пущи. Два дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, местами плюс 2-4, днем 21-26. В Барановичах ночью 6-8, днем 21-23. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 17.08 на эфирных. Итак, мы продолжаем, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Два ближайших часа мы вместе с вами. За это время мы узнаем, за что же фанаты раскритиковали Бейонсе. Отправимся в одну из достопримечательностей нашего первого региона в рамках нашего радиокомпаса. Также расскажу, почему же мы боимся просить повышение или прибавки к зарплате, корень страха и как с ним работать. Ну а уже совсем скоро уступаю микрофон Антону Кравченко и программе «Автоновости». Самые свежие актуальные новости из мира автопрома уже совсем скоро, примерно в 17.20 на волнах Радио Брест. А что в музыкальном эфире? Совсем скоро это Дьюк Дьюмонт и Джек Джонс «I Got You». Пораньше Антон Бай и Покер Фейс. А вот свежачок от Джоэл Кори Whisper буквально через композицию уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
5: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши треки.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко, сегодня в программе. В Великобритании возродили суперкар «Бристоль», и в BMW уверены, что водителям до 45 лет не нужны кнопки. Пока весь мир переходит на электротягу, в Великобритании решили пойти другим путем. Легендарная марка «Бристоль» официально возрождена, и ее флагманом станет суперкар «Файтер», который ушел с конвейера 15 лет назад. Это не шутка. Под капотом двухместного купе по-прежнему стоит гигантский атмосферный двигатель V10 объемом ни много ни мало 8 литров, разработанный на базе мотора Dodge Viper. Выпускать новинку будут мелкими сериями совместно с партнером, специализирующимся на нишевых проектах. Пока другие автопроизводители возвращают физические кнопки в салоны своих автомобилей, BMW идет своим путем. Так, в новом кроссовере BMW iX3 традиционных клавиш отказались полностью в пользу сенсорных экранов и голосового помощника. В руководстве бренда заявили, что водителям в возрасте до 45 лет физические кнопки просто-напросто не нужны. Это поколение выросло со смартфонами в руках и привыкло управлять техникой голосом или касаниями. Баварцы не боятся критики и уверены, что их новый голосовой ассистент справится с командами лучше, чем руки, которые тянутся к крутилке климат-контроля. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, местами плюс 2-4, днем 21-26. В Барановичах ночью 6-8, днем 21-23. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Кофе купил.
3: Вернулась.
4: Билеты в кино.
3: Вернулась.
4: Поужинали.
3: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 18.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375 29 130 22 55.
4: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:40 на эфирных. В эфире традиционная для этого времени нашего эфира рубрика психологических лайфхаков «Разгрузка». И вот о чем поговорим сегодня. Вы заслужили повышение, вы знаете свою цену, но когда нужно сказать цифру, голос дрожит, вы занижаете, добавляете, конечно, можно обсудить. Картина знакомая. Так вот, это не скромность, это страх, который сидит глубже, чем вы думаете. Вы боитесь не того, что вам откажут в деньгах, вы боитесь, что вам откажут в вас самих. Скажут нет, не цифре, а именно вам, что вы недостаточно хороши, чтобы стоить этих денег. Мозг не отличает отказ в зарплате, а вот отказа от любви. Да, на самом деле, потому что в обоих случаях активируется одна и та же зона. Это передняя поясная кора, которая отвечает за боль быть отвергнутым. Уровень кортизола подскакивает, вы начинаете защищаться заранее, вы занижаете цену и добавляете «но» и «если». Вы не просто боитесь попросить, вы обесцениваете себя еще до того, как открыли рот. Они не согласятся, они настолько хорош, поднимут насмех. Это не скромность, это вообще самосаботаж, который начинается за сутки до встречи. Исследования показывают, 60% профессионалов не просят повышения даже тогда, когда считают, что они его заслужили. А те, кто просит, в 80% случаев получают то, что они просят просто, но страх не пускает. Как много талантливых людей годами работают за 70% своей рыночной цены, потому что боятся попросить. А вот кто просит, тот растет. Есть такая техника «три реальности». Разделить цифру

0: то сейчас не время, через 3 месяца вернусь к этому разговору. Что мне нужно сделать, чтобы через 3 месяца вы могли сказать «да»? Переведите слово «нет» в некий план действий. Фраза, которая меняет разговор. Вместо «я хотел бы попросить повышения», просто скажите: «исходя из моего вклада и условий, я вижу справедливую сумму». Именно такое. Это не просьба, это предложение. Вы не просите одолжение, вы предлагаете оценку. Разница между «я вас прошу» и «я предлагаю вам по справедливости» — это все-таки она ощущается. Начальник не чувствует давления, он чувствует, что вы профессионал, который знает себе цену. А таких, кстати, как вы знаете, любят больше. Страх просить – это не слабость, а защита, но она может стоить вам денег, возможностей и уверенности. Отделите свою ценность от цены работы. Подготовьте факты и предлагайте, а не просите. Если откажут, получите план. Попробуйте сегодня. Напишите свою рыночную цену, ваши достижения за год и одну фразу, исходя из этого, просто напишите. А завтра попробуйте сказать. Начните с одного разговора, он изменит не только зарплату, но и отношение, изменит ваше же отношение к себе. А это самое главное.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.54 на наших эфирных, уже занавес этого часа, и что могу сказать, что следующий час также обещает быть интересным и информативно очень даже наполненным, и, кстати, следующий информационный час открываю не я, а моя коллега из отдела новостей Арина Ермакова. В выпуске вы узнаете, какой доход от экскурсии получает креветочная ферма в Ляховичском районе, где брещане и гости города в этот четверг смогут увидеть балет «Лебединое озеро» в рамках открытия 30-го театрального фестиваля «Белая вежа», а также сколько тысяч километров составляет протяженность газопроводов первого региона. Об этом и не только, более подробно вместе с Ариной Ермаковой в самом начале следующего часа. Так что не пропустите все самое актуальное и самое интересное. Встретимся в следующем часе.
0: По дороге домой. Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте.
1: День народного единства.
2: В Микошевичах стартовал республиканский историко-патриотический автопробег «Символ единства 2026». Масштабный проект Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» посвящен 87-й годовщине воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской Советской Социалистической Республикой и Дню народного единства. Пятидневный маршрут протяженностью 640 километров охватит сразу 5 знаковых точек на карте страны. Первым автоколонну единомышленников сегодня встретил город Микошевичи на стыке лет Ельчинского, Столинского и Лунинецкого районов. Историко-патриотический автопробег собрал более 100 участников. От границы Лунинецкого района мощной автоколонной они проследовали по центральным улицам Микошевичи к площади имени Василия Коржа, где возложили цветы у братской могилы и почтили минутой молчания воинов, погибших при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Во Дворце культуры унитарного предприятия «Гранит» прошли интерактивные площадки, выставки и встречи. Также состоялась дискуссионная площадка в формате «Открытый». Этой кафедры, посвященная историческим и экономическим аспектам воссоединения. Сегодня в Доме правительства состоялось совещание под руководством первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Николая Снапкова. В центре внимания участников стратегические вопросы развития туристической отрасли страны. В обсуждении ключевых задач принял участие заместитель председателя облисполкома Михаил Баценко. Для Брестской области развитие этой сферы имеет важное значение. Регион, обладающий уникальным историко-культурным и природным потенциалом от легендарной Брестской крепости до Беловежской пущи, традиционно является одним из главных туристических магнитов Беларуси. Креветочная ферма в Ляховичском районе получает доход от экскурсии. В хороший месяц они покрывают до 50% производственных расходов. По словам предпринимателя Владимира Готовчица, особенной рекламы в ферме делать не пришлось. На помощь пришли соцсети и сарафанное радио. Владимир Готовчиц с особым вниманием следит за инициативами государства по развитию аквакультуры, к которой относятся и выращивание ракообразных. В Беларуси начали уделять серьезное внимание этому направлению, говорит предприниматель. В конце марта на рассмотрение в парламент внесен проект закона об аквакультуре, который устанавливает правовые, экономические и организационные основы осуществления аквакультуры. Государство видит перспективу в этой отрасли, и мы не одни на своем пути. Владимир Готовчиц уверен, что белорусские креветки вскоре можно будет купить на рынках или попробовать в ресторанах самых разных городов страны.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 12 сентября с 9 до 12 часов состоится прямая телефонная линия с первым заместителем председателя Брестского облисполкома Дмитрием Николаевичем Городецким. Волнующие вопросы и имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы, направленные на развитие Брестской области, можно будет обсудить по телефону 26 99 26. Брестская область считается одной из самых газифицированных в стране. Протяженность газопроводов превышает 14 тысяч километров. В первом регионе в настоящее время газифицировано 724 населенных пункта. Среди них 185 агрогородков, рассказал генеральный директор Брестоблгаза Дмитрий Шавловский областной газете «Заря». Газифицировано более 488 тысяч квартир, в том числе в сельской местности 105,5 тысяч. Белая Вежа стартует с Лебединого озера на набережной в Бресте. Вечером 10 сентября на набережной Франциска Скорины Московский театр классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василева покажет «Лебединое озеро». Городское пространство превратится в театральный зал, установит сцену, экраны, свет и звук. Организаторы учтут погоду, освещение и безопасность. Напомним, что юбилейный фестиваль пройдет с 10 по 19 сентября. 31 коллектив из 11 стран на 6 площадках города. В Жабинке с 14 по 19 сентября пройдет третий открытый республиканский турнир по боксу, посвященный Дню народного единства. Соревнования пройдут на базе детско-юношеской спортивной школы Жабинковского района. В этом году на ринг выйдут представители более чем 10 команд из Беларуси, России, Казахстана и Южной Осетии. Торжественная церемония открытия турнира состоится 15 сентября. Вход для всех желающих будет свободным. Совместные белорусско-казахстанские учения стартовали на полигоне Брестский. Торжественная церемония открытия совместного тактико-специального учения разведывательных подразделений сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси и десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана «Лесное братство-2026» состоялась на полигоне Брестский. Учение направлено на совершенствование совместных действий подразделения при выполнении разведывательных задач, повышение уровня оперативной совместимости, отработку навыков применения вооружения и военной техники, а также обмен опытом между военнослужащими Беларуси и Казахстана по вопросам организации и ведения разведки. Завтра с 12 до 13 часов в Брестской области пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ-ФМ-вещания на территории области, сообщили в МЧС. Спасатели призвали граждан сохранять спокойствие, никаких действий не требуется. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и информация от партнеров. Уважаемые граждане Российской Федерации, 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Приглашаем вас принять участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве России в Бресте, улица Пушкинская, 10. Ваш голос – сила России.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман, ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, местами плюс 2-4, днем 21-26. В Барановичах ночью 6-8, днем 21-23. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Если верить долгосрочным прогнозам синоптиков, осень, оттепель действительно очень даже скоро может быть. Говорят, опять будет жарко, будет тепло, и просто лето не даст нам, как говорится, с собой прощаться. Но я сейчас не об этом, я сейчас о том, что продолжается вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович, в ближайший час я вместе с вами, и вместе с нами будет очень много хорошей, интересной, полезной информации. Ну, в частности, расскажу в рамках музыкальной рубрики «Music Box», за что же фанаты раскритиковали Бейонсе, да в ее же собственный юбилей. Ну и узнаем, куда же нас отправит сегодня наш радиокомпас. Это радийно-виртуально с вами попутешествуем. А что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро это Bruno Mars и Lock Out of Heaven. Чуть пораньше Call You Out от Palure Juicy Beat. Свежачок от Laid Back Luke и Bright Lights, Human Again 2, совсем-совсем скоро, уже буквально через композицию и рекламу.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
3: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
4: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
5: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
6: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18:24, и прямо сейчас у нас на очереди по традиции для этого времени эфира на рубрика «Радио Компас». Такое радийное виртуальное путешествие. Есть в нашем первом регионе особенно живописные места, и вот об одном из них я сегодня и расскажу. Озеро Каташи. Бирюзовая вода и белый песчаный берег вдоль ее кромки. Не похоже на типичное белорусское озеро. Ступая на мелкий теплый песок, ощущаешь себя на приморском курорте где-то в Тунисе. Это если летом. А попади сюда весной или осенью, сразу вспомнишь пляж Балтийского моря. Вон и сосны обступают пляж, совсем как в Паланге. Однако, все это рядом и как раз-таки очень даже близко, недалеко от Кобрина. Озеро Каташи создано не природой, а человеком. Существует две версии о происхождении водоема. По одной из них, это бывший карьер по добыче янтаря. После выработки карьер был заполнен грунтовыми и внешними водами. По другой, это был песчаный карьер, в котором добывали материал для трассы Брест-Москва в честь Олимпиады 80. Ну, почему она Олимпийкой называлась? После выработки необходимого песка водоем культивировали, заполнили водой, а берега намыли белым песком, преобразив его в место отдыха. Кстати, к слову, в 2 километрах от озера стоит еще и одноименная деревня, от которой оно и получило, собственно, название. Какое-то время озеро с песчаными пляжами и бирюзовой водой знали только местные, однако благодаря публикациям журналистов и в соцсетях о нем узнала вся страна. И теперь купаться и позагорать на, скажем так, белорусских Мальдивах приезжают со всей Беларуси, а влюбленные женихи и невесты спешат сюда за невероятно красивыми и романтичными фото для свадебного альбома. Озеро Каташи, Кобринский район, пожалуйста, милости просим. Если позволит природа, можно еще как раз... искупаться, конечно, я никому не рекомендую, а на посмотреть очень даже. 18:25 на часах. В середине этого часа как раз-таки, если уж говорить про погоду, то не пропустите информацию от Брест-Облгидромета. Обязательно расскажу.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, местами плюс 2-4, днем 21-26. В Барановичах ночью 6-8, днем 21-23. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26.
2: Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: А любовь, она такая, она всегда побеждает. Ну и пусть бы всегда так оно и было, потому что именно на любви держится весь мир. Кстати, дорогие друзья, есть у нас сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Вот о чем он нас предупреждает. Итак, сегодня футбол в 19:30, а поэтому уже закрыт проезд вдоль стадиона от улицы Наганова. И также ДТП по улице Фрунзе. У нас там перекрыто движение. Спасибо большое, Сергей. Это, кстати, очень ценная, важная информация, особенно в такой час пик. Остальным я рекомендую прислушиваться и учитывать данную информацию при построении своих маршрутов. Ну, а мы продолжаем. У нас рубрика Music Box. Итак, какая же новость сегодня у меня для вас есть? В минувшую пятницу та самая красавица Бейонсе отметила сразу два юбилея. Самой певице исполнилось 45 лет, в жизни бы не подумал, а ее второму альбому 20 лет, альбом B-Day. В честь этого Бейонсе выпустила целую коллекцию мерча и специальных товаров. Помимо коробки для винилов, на сайте певицы можно купить винилы, одежду, кулоны и сумку-косметичку. А некоторые товары, вроде значков и заколок для волос, уже полностью распроданы. Но вот как раз-таки очень много вопросов возникло из-за самой коробки, а точнее из-за ее стоимость. Коробка выпущена ограниченным тиражом 500 экземпляров. Она изготовлена вручную из массива сосны и обработана пчелиным воском. В принципе, красиво. Внутри коробка отделана зеленым бархатом, а снаружи к ней прикреплен ремешок, между прочим, из кожи аллигатора. Каждый экземпляр пронумерован и имеет эксклюзивную гравировку. То есть это не просто еще одна коробка для винила, но фанаты возмутились высокой цене. Они считают, что Бейонсе могла бы продавать данный аксессуар подешевле, тем более, что она сама является миллиардером. Или хотя бы добавить в лот другие товары, например, виниловые пластинки. При этом цена в $948 не взялась из ниоткуда. Это отсылка ко дню рождения самой Бейонсе. Певица появилась на свет 4 сентября 1981 года. В принципе, удивились. Но дело в том, что цифра 9 стоит первой, потому что в американской системе сначала идет месяц, а потом уже число. И вот так вот и получилась сумма. Кстати, последний на сегодня альбом Бейонсе «Cowboy Carter» вышел в 24-м году. В нем певица экспериментировала с жанром кантри. А вот как раз-таки именно за этот альбом Бейонсе впервые в карьере выиграла альбом года на Грэмми. У певицы целых 35 статуэток, но до 2025 года она не побеждала в альбоме года. И, по слухам, кстати, следующая пластинка от Бейонсе будет выдержана уже совершенно несвойственным ей рок-стиле. Будем посмотреть, как говорится. Ну, а пока что Бейонсе и Джей-Зи «Дежавю» прямо сейчас на волнах Радио Брест. Оставайтесь вместе с нами.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Не знаю, что имел в виду под словом «каждому свое», под фразой «каждому свое» предыдущий исполнитель, а точнее исполнительница, и лично я каждому из вас хочу пожелать только уютного вечера и прекрасного настроения. Вот он, понедельник, легкий, тяжелый был, но все равно он уже прошел. Уже осталась только самая приятная его часть, а именно часть его вечерняя. Пусть все будет уютно, все будет прекрасно, все будет замечательно, ну и пусть завтрашний день принесет только радость и самое прекрасное чувство победы. Ну, не знаю, может быть, где-то над обстоятельствами, может быть, где-то над лично даже где-то и над собой. Вот, может быть, завтрашнего дня, как раз-таки именно завтра вы решитесь и начнете. Вот буду делать зарядку, а почему бы нет? Может быть, пусть именно этот завтрашний вторник будет вторником хороших и больших побед. Вот этого я хочу вам пожелать. Ну, а все эти три часа вместе с вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока. До завтра.
0: «По дороге домой».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Республиканская олимпиада по финансовой грамотности пройдет в Беларуси в сентябре-декабре, сообщили Белта в пресс-службе Национального банка. Всего 4 этапа. В учреждениях образования в сентябре районный этап 16 октября, областной 20 ноября, заключительный этап 11 декабря. Принять участие могут учащиеся без ограничений по возрасту, осваивающие содержание образовательных программ базового, среднего, специального образования на уровне общего среднего образования. Дату и время проведения первого этапа можно уточнить в администрации учебного заведения. Призеров олимпиады ждут денежные премии от Национального банка. Олимпиада содержит тестовые задания с вариантами ответов по следующим темам: личные финансы, деньги, сбережения и вклады, заимствования, цифровой банкинг, кибербезопасность, страхование, налоги и сборы, инвестиции и ценные бумаги, финансовая математика. В Центральном ботаническом саду Беларуси в Минске прошел фестиваль науки. Среди участников была делегация Брестского госуниверситета имени Пушкина. Студенты и преподаватели университета представили интерактивные площадки по урбанистике и геологии. Гости могли создать модель идеального квартала, угадать города по космическим снимкам и узнать, как из камня получают цвет. Заместитель декана юрфакультета Светлана Романович провела научно-популярную лекцию, грань которую не стоит переступать.
0: Новости.
1: К другим событиям. Экономическим судом Брестской области привлечено к административной ответственности юрлицо, допустившее реализацию товаров с истекшим сроком годности, чем создавало угрозу причинения вреда жизни или здоровью потребителей. Как установил суд, в магазине на улице Дзержинского в Бресте с просрочкой предлагались консервы из грибов и шампиньоны маринованные. Своими действиями юридическое лицо нарушило положение закона Республики Беларусь о защите прав потребителей, а также правил продажи отдельных видов товара и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением правительства. Постановлением суда юридическое лицо привлечено к ответственности и подвергнуто административному взысканию в виде штрафа в размере 15 базовых величин. С 8 утра до 20 часов 8 сентября в Бресте не будет горячей воды по этим адресам. Улица Ясеневая, 6А, 8, 8/1, 10, 10/1, 12, 12/1, 18, 20, 20А. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на тепловых сетях, сообщает Брестэнерго. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, местами плюс 2-4, днем 21-26. В Барановичах ночью 6-8, днем 21-23. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, местами плюс 2-4, днем 21-26. В Барановичах ночью 6-8, днем 21-23. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, местами плюс 2-4, днем 21-26. В Барановичах ночью 6-8, днем 21-23. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, местами плюс 2-4, днем 21-26. В Барановичах ночью 6-8, днем 21-23. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, местами плюс 2-4, днем 21-26. В Барановичах ночью 6-8, днем 21-23. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26. 26.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, местами плюс 2-4, днем 21-26. В Барановичах ночью 6-8, днем 21-23. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-25.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, местами плюс 2-4, днем 21-26. В Барановичах ночью 6-8, днем 21-23. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26.

Оставлены

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, местами плюс 2-4, днем 21-26. В Барановичах ночью 6-8, днем 21-23. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, местами плюс 2-4, днем 21-26. В Барановичах ночью 6-8, днем 21-23. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-25.
2: Рекламная служба в городе Барановичи 41 32 32.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 21-26, в Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.
0: Наши песни.
2: Не сможем любить.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Наша музыка.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под проектом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области 21-26, в Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 21-26, в Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.
0: Слушай наших.